0: эфире русская служба радио Прага, международное вещание чешского радио Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков сегодня в нашем подкасте. Переквалификация в стране идет со скрипом. Патентная ловушка Чехии придумать можем, а запустить бизнес нет. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевое ноу-хау в своих руках. Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Реформа детдомов в Чехии. Почему сироты не должны жить с трудными подростками? Древние амфоры против сухого воздуха чешские разработчики печатают умные интерьеры из глины. И международное вещание в кандалах идеологии. 90-летию и на вещание чешского радио.
2: This is Radio Prague.
1: Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International международного вещания чешского радио. Жители Чехии, стремящиеся освоить новую профессию, все чаще сталкиваются с отказами бирж труда в выплате пособий на переобучение. По данным Минтруда, в первом полугодии к переквалификации приступили всего 4954 человека. Это в 6 раз меньше, чем годом ранее. В число тех, кто безуспешно пытался бесплатно пройти переквалификацию, оказалась и пани Барбара. В социальных сетях она рассказала, что ушла с прежней работы, чтобы полностью сменить сферу своей деятельности и обстановку. По словам Барбары, она впервые в жизни обратилась в центр занятости, рассчитывая в том числе воспользоваться возможностью бесплатного прохождения переквалификации. Однако ей отказали. Уже во время собеседования сотрудница трудовой биржи сообщила о минимальных шансах на подтверждение бесплатного курса, так как сегодня заявителей проверяют буквально под микроскопом. Это цитата. Чиновница добавила, что с таким уровнем образования и опытом, как у пани Барбары, с поиском работы она вполне может справиться самостоятельно. При этом интерес к смене профессии в Чехии остается высоким. По словам аналитика трудового рынка компании «Alma Carrier» Томаша Эрвина Домбровского, это напрямую связано с тем, что требования к кандидатам на новые вакансии сейчас меняются чрезвычайно быстро, буквально с рекордной скоростью. Если люди не могут найти работу, скажем, первые 2 или 3 месяца, они начинают задумываться о расширении своих навыков или полной смене профиля. Они стремятся уйти в те отрасли и профессии, где спрос на кадры сохраняется и где реально трудоустроиться. Именно с такими мыслями они и подают заявление на переобучение. Говорит специалист. Сухие цифры, однако, неумолимы. За первое полугодие 2026 года к прохождению переквалификации приступили чуть менее 5000 человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял более 30 тысяч. Общее число одобренных заявок сократилось вдвое. Томаш Эрвин Домбровский отвечает, что июньская статистика год к году демонстрирует спад подобного уровня. По его словам, актуальные цифры одобрений прохождение бесплатных курсов переквалификации экстремально низкие. Министерство труда и социальных дел Чехии объясняет спад изменением модели финансирования, поскольку исчерпаны средства, получаемые из европейских фондов. Ситуацию, по словам чиновников, осложнил также период временного бюджета. Вдобавок, весной ведомство ужесточило правила прохождения курсов, сосредоточившись только на востребованных направлениях, по мнению ведомства, где есть реальный шанс найти работу, например, в сфере социальных услуг, IT или образования. Аналитик трудового рынка Томаш Эрвин Домбровский, однако, заявляет о сбое выбранного властями механизма. К сожалению, судя по отзывам конкретных соискателей, даже те люди, которые просили о переобучении именно по дефицитным профилям, в итоге услышали отказ. Чиновники ссылались то на уже имеющееся у них образование, то на отсутствие официального обещания от будущего работодателя. Но парадокс в том, что отворот-поворот получили даже те граждане, у которых на руках было подтверждение о гарантированном трудоустройстве. Подобная жесткая позиция ведомства идет вразрез с курсом, который Минтруда активно продвигал последние годы. Ранее власти, напротив, пытались мотивировать даже успешно работающих и образованных граждан повышать свою квалификацию. Предполагалось, что это повысит гибкость рынка труда и поможет людям быстрее адаптироваться к масштабной трансформации экономики. Новая система подверглась жесткой критике со стороны президента Ассоциации профессионального образования Томаша Лангера, который уверен, что механизм изначально настроен неверно. Когда государство урезает расходы в подобной ситуации, оно не экономит, а лишь откладывает траты на потом. Эти якобы сэкономленные средства позже вернутся бумерангом в виде расходов на пособия по безработице и социальные выплаты. Отказ центров занятости в субсидировании курсов переквалификации еще не означает, что человек вообще не может пройти переобучение. Однако в таком случае ему придется самостоятельно оплачивать необходимый курс, что для безработных чаще всего непосильная ноша. Стоимость комплексных программ переквалификации варьируется в среднем от 50 до 80 тысяч крон. Это около 2000-3200 евро. Чешская экономика столкнулась с серьезным вызовом. Ценнейшие отечественные разработки массово уходят за рубеж. Почти 40% технологических патентов, созданных учеными в Чехии, сегодня принадлежат иностранным фирмам. Для сравнения, в соседней Германии этот показатель составляет всего 8-10%. Самое тревожное в этом тренде – качество уплывающих технологий. Потенциальная стоимость офшорных патентов в среднем в 12 раз выше тех разработок, которые остаются в собственности Чехии. Получается, что страна отдает самые перспективные и дорогие идеи. Такие данные показал масштабный анализ компании Unico, проведенный по заказу технологического агентства Чешской Республики. С помощью профессиональной базы данных эксперты изучили патенты чешских изобретателей за 20 лет, с 2000 по 2021 год. При этом авторы исследования отбирали не все заявки подряд, а только те, которые четко соответствует актуальным мировым IT и технотрендам. Патент по своей сути – это нематериальный актив. Его можно зарегистрировать в любой точке планеты, независимо от того, в какой лаборатории сидит ученый. Когда чешские специалисты совершают прорыв, работая в местном филиале, международный гигант регистрирует патент не на чешское юрлицо, а напрямую на иностранную материнскую компанию. В итоге интеллектуальная ценность создается руками чехов, но юридически и финансово уходит из страны, лишая чешскую экономику колоссальных доходов в будущем. Аналитик компании Unico Войтех Кадлец обращает внимание, что высокая доля офшоринга напрямую связана с развитием чешской экономики после 2000 года. По его словам, страны Центральной и Восточной Европы росли главным образом благодаря приходу зарубежных компаний, которые сначала создавали здесь производство, а позже центры исследований и разработки.
3: Росли zejména díky tomu, že sem přicházeli zahraniční společnosti, které tady vytvářely ty nové pracovní místa.
1: То, что зарубежные фирмы создают здесь продукты с высокой добавленной стоимостью, на самом деле хорошая новость. Это означает, что мы движемся от статуса сборочного цеха к экономике знаний. Однако ценность, созданная в чешских R&D-центрах, затем уходит к материнским компаниям за границу. Отмечает Войтех Кадлец. По его словам, в определенной степени это естественное поведение транснациональных корпораций. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевой ноу-хау в своих руках. Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Точнее, чешские компании работают с этим крайне мало. Хотя исключения здесь тоже есть. Обращает внимание аналитик Юнику. Запатентовать идею – это только полдела. В этом уверен Мартин Еранок, уполномоченный по стартапам при Министерстве промышленности и торговли Чехии и глава Чешской стартап-ассоциации. Настоящая беда Чешской Республики даже не в том, что технологии уплывают за границу, а в том, что страна просто не умеет зарабатывать на собственных изобретениях.
4: Одна вещь – патентование, другая вещь –
1: Придумать и зарегистрировать патент – здорово. Но что дальше? Сможем ли мы превратить его в коммерческий продукт, продать лицензию и запустить бизнес? Вот тут чешская система буксует на полную.
4: Там, я думаю, что целый наш систем, скажем, заостали.
1: Объясняет эксперт, около 60% всех патентов остаются дома, в Чехии, и именно здесь скрыта гигантская упущенная выгода.
4: Бихом умели делать виц бизнесовых проектов.
1: Из этих патентов нужно в массовом порядке создавать бизнес-проекты. То, что иностранцы ведут у нас разработки, отлично, это рабочие места и опыт. Но почему мы не можем вытолкнуть результаты своих же исследований на реальный рынок? Деньги лежат перед нами на столе, а мы на них даже не смотрим.
4: Наших чешских 60% в большем множестве вытягнут до того бизнеса.
1: Резюмирует эксперт. Помехой является сложность и высокое финансовое бремя патентного дела производства. На этот аспект указывает Павел Рихак из компании Adukit, которая разрабатывает технологию беспарольной авторизации, основанную на криптографии и биометрии.
5: Признаться в том просто не вовсе легко и однодухе.
1: Разобраться во всем этом чрезвычайно сложно. Мы учились буквально на ходу и потратили очень много денег. Если бы стартапы могли рассчитывать на нормальную поддержку и готовый ноу-хау, мы работали бы в разы эффективнее.
5: Тогото ноу-хау, как патентовать, были бы мы способны эффективнее с ним работать.
1: В современных детских домах осиротевшие дети часто живут бок о бок с трудными подростками, у которых есть серьезные проблемы с поведением. Из-за такого опасного соседства Министерство образования готовит масштабную реформу всей системы. Но готовы ли к переменам сами детские дома? Как оценивают задумку руководители учреждений, которых реформа коснется в первую очередь? На вопросы отвечает директор детского дома Корито и председатель Ассоциации альтернативного воспитания Милош Пицек. В чем главная проблема того, что в одном детском доме оказываются настолько разные дети с совершенно непохожими судьбами?
6: Ты проблемы спочивай в том,
1: проблема заключается в сильном взаимном влиянии детей, как и в случае взрослых. Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым. Когда на 30 человек приходится пара сложных ребят, система справляется. Но если пропорция меняется и трудных подростков становится около 30%, ситуация резко переворачивается, и лидерство в коллективе переходит не к большинству, а к тем, за кем стоит сила этих зависимостей и тяжелого криминального опыта. Комментирует директор детского дома Милош Пицек. Кто сегодня чаще всего оказывается в детских домах, и изменился ли со временем контингент воспитанников?
6: Засадная измена, с чем дети приходят.
1: Сами причины, по которым дети попадают к нам, за 20 лет особо не изменились. Но масштабы проблем выросли колоссально. Сейчас к нам приходит гораздо больше детей с тяжелыми поведенческими и психическими нарушениями. Детский дом – это срез общества, и мы первыми видим, куда оно катится. Главные причины ухудшения – тотальная вседозволенность, абсолютизация прав ребенка и невозможность установить для него четкие рамки воспитания. Из-за этого работать с детьми сейчас намного сложнее, чем 20-30 лет назад.
6: То, что подстатнее горше, чем было целых 20-30 лет.
1: А хватает ли сегодня мест в чешских детских домах?
6: Стоящая капацита детских домов подле моего назору на грани.
1: Сейчас детские дома переполнены и работают на пределе, даже в благополучном южно-чешском крае, где раньше стабильно пустовало до 20% мест, сегодня загрузка учреждений составляет 98-99%. Это значит, что свободных мест в системе практически не осталось.
6: Что значит, что вольная капацита детских домов нет.
1: Обращает внимание Милош Пицек. С кадровым составом в детских домах ситуация еще сложнее, подчеркивает глава детского дома и председатель Ассоциации альтернативного воспитания. Закон предъявляет к персоналу очень высокие требования, включая жесткие фильтры в виде обязательных тестов на психологическую пригодность.
6: Пожарновки, которые днес легислатива кладе,
1: на этом фоне дефицит кадров только растет, хотя причины для этого вроде бы правильные. Например, после недавних законов специальные педагоги теперь нужны в каждой школе. Открывается много частных детских садов, массово требуются школьные ассистенты. В итоге люди уходят от нас из-за тяжелых и долгих смен. Человек с профильным дипломом решает, что ему проще отработать 4 часа в обычной школе или частном саду и пойти домой. У нас же приходится работать по 8-12 часов, да и атмосфера в детском доме гораздо тяжелее. Специальные дизайнерские сосуды помогают увлажнять воздух в комнатах с кондиционерами. Этот проект развивают в УМПРУМ, высшей школе прикладного искусства в Праге. Авторы идеи, заправив в 3D-принтер обычной керамической глиной, объединили древний материал и новые технологии. Это специальный принтер-робот для работы с керамикой. Сверху в трубу засыпается глина. Внутри стоит винт, который проталкивает материал в дозатор, и тот уже выводит нужную форму.
7: Материал посува прямо до экструдера, потом následně до тварů, které tlačíme.
1: Рассказывает сотрудник вуза Адам Варга.
8: Та вигода того, що то уможнює то тварування уполне іне, ніж традиційно.
1: Плюс технології в тому, що вона дозволяє создавати форми, які вручную із глини зробити дуже складно. Ми розширяємо границі звичної кераміки.
8: Розширюєте можливості, що з тим тварові де делати.
1: Объясняет руководитель исследования Сара Кордова. Некоторые изделия получаются сильно рифленой складчатой поверхностью, похожей на морские ракушки. И это сделано не просто для красоты. Складки помогают прибору работать эффективнее. Глина отлично впитывает воду и потом постепенно отдает ее в сухой воздух. Авторы проекта длительное время изучают проблему неблагоприятного микроклимата и сухости в помещениях. Рельефная поверхность увеличивает площадь испарения, и природные свойства глины работают еще лучше. Новая разработка особенно полезна для современных офисов и домов с кондиционерами, где воздух часто пересушен. Один из наших первых прототипов – это целая стена из напечатанных глиняных плиток, в которую встроены цветочные горшки. Именно так мы видим интерьеры будущего. Делится планами Сара Кордова. Однако в процессе работы исследователи сталкиваются и с капризами самого материала.
9: Керамика обсягает высокое процент воды. Когда то схне, а následně, когда то пали, так...
1: Вот этот вот горшок немного треснул, и вот этот образец пропускает воду. Дело в том, что в сырой глине очень много влаги. Когда изделие сохнет, а потом подвергается обжигу в печи, оно сильно уменьшается в размере.
9: Когда то пали, так это змерщує.
1: Объясняет сотрудница УМПРУМ Эмма Харманова. Поэтому исследования необходимо продолжать. Технологии работы с глиной весьма разнообразны, но 3D-печать нуждается в совершенно ином подходе. Авторы идеи постоянно изобретают новые рецепты и пытаются соединить традиции с технологиями. Сами материалы по составу почти не отличаются от тех, из которых в древности делали амфоры. Разница лишь в том, что сегодня ученые не привязаны к конкретному карьеру. Идеальный состав глины можно подобрать в лаборатории. Также глину можно самыми разнообразными способами смешивать и обжигать, что влияет на итоговые свойства материала. Разницу даже можно определить на слух. Если обжечь глину при более высокой температуре, она звенит совсем иначе. Будет ли готовое изделие пропускать воду, чтобы увлажнять воздух, или наоборот, задерживать ее, зависит от температуры обжига также. Свою роль играет добавление в смеси органических частиц. Помимо трудностей производства, ученым еще предстоит проверить, как напечатанная керамика поведет себя с течением времени. Сейчас мы хотим создать крупную инсталляцию и понаблюдать за ней в долгосрочной перспективе, как она работает и какие уроки мы можем из этого извлечь. говорит Сара Кордова. Итогом работы над проектом могут стать стильные дизайнерские предметы интерьера, которые одновременно спасают от сухого воздуха. По словам экспертов, керамика – это еще и экономичный материал, который легко поддается вторичной переработке. Чехи – признанные фанаты тихой охоты, и свежая статистика это только подтверждает. Согласно совместному исследованию Минсельхоз и Чешского агротехнического университета, в прошлом году жители страны собрали более 32 тысяч тонн грибов и лесных ягод, превысив результат предыдущего сезона на 750 тонн. В среднем каждая чешская семья унесла из леса больше 6 килограммов грибов. Правда, на фоне долгосрочных показателей последних 30 лет этот год все равно посчитали довольно скромным. Но делает ли эта страсть чехов настоящими экспертами? Миколог, сотрудник Национального музея Праги Петр Загналок призывает смотреть на вещи реалистично и отмечает, что массовое увлечение еще не означает глубокие знания.
10: To se samozřejmě úplně říci nedá, protože když někdo houbařský nadšenec...
1: Обычный любитель ходит в лес ради удовольствия и полной сковородки. Он знает свои 5-10 привычных видов, ну, максимум парадную двадцатку, которую ни с чем не перепутает, а мимо остальных просто проходит. Знатоком его не назовешь. С другой стороны, армия грибников у нас огромная, и у многих со временем просыпается азарт, становится интересно, что за диковинка растет под соседним кустом. И завершит наш подкаст отрывок из второй части цикла «Говорит Прага. 90 лет в эфире». Я приглашаю в студию Катерину Айспурвит.
2: This is Radio Prague.
1: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
11: Сразу после освобождения от немецкой оккупации Прага возобновила международное вещание. На какое-то время свободная Чехословакия вновь заговорила со всем миром. Уже в начале 1947 года голос из Праги звучал для слушателей на 18 языках. Но если до войны в эфире преобладала музыка, то теперь основной акцент делался на слово. Однако очень скоро и на вещание начало превращаться в инструмент коммунистической пропаганды и оставалось таковым вплоть до бархатной революции 89 года.
12: Заграничное вещание в целой ряде земель света единым средством.
1: Во многих странах мира зарубежное вещание является единственным средством, с помощью которого люди могут практически без риска получать информацию как о социализме в социалистических странах, так и о Чехословакии, узнавать о позиции социалистических стран по важным международным вопросам, о нашей поддержке борьбы против социальной несправедливости, о поддержке всех освободительных и национально-освободительных движений, узнавать правду о социалистическом сообществе там, где оно становится объектом нападок антикоммунистической пропаганды.
12: О социалистическом сообществе там, где я предметом утоку, а помнув антикоммунистической пропаганды.
11: Эти слова прозвучали в 70-е годы в программе «А лето бежи, а годы идут», но они вполне подходят для всего периода с 48 по 89 год.
13: Заграничное вещание се зродило с потреби людского братерства, которая была зважте сильна по Другой
1: Световой. Зарубежное вещание родилось из потребности человеческого братства, что особенно остро ощущалось после Второй мировой войны. Я сам в 1956 году начинающим журналистом пришел работать в международное радиовещание. Я всегда очень ценил возможность делать репортажи о Чехословакии не только для самой Чехословакии, но и для слушателей далеко за ее пределами.
13: Заграничное вещание в том уделало великую працу.
11: Вспоминает писатель Арнош Тлустик, который начинал свою карьеру именно в зарубежном вещании.

0: После Второй мировой войны Чехословакия стремилась установить дипломатические контакты по всем направлениям. Когда в сентябре 1946 года в Праге состоялась первая послевоенная ярмарка, ее посетило множество зарубежных делегаций. В эфире «Радио Прага» выступил британский экономист, политик-лейборист Хиллари Адер Марквент.
1: I was much impressed by the large crowds who visited the fair.
2: На меня огромное впечатление произвели толпы посетителей этой ярмарки. Это говорит о большом интересе обычных людей к экономическим вопросам. Война закончилась, и теперь промышленность должна обеспечить людей продуктами питания, одеждой, жильем и развлечениями. Меня порадовало, что ваш текстильный сектор вновь способен производить одежду. Мы можем продать вам столько хлопка и шерсти, сколько потребуется. Надеюсь, что позже, когда наша продукция увеличит объемы производства, мы сможем экспортировать вам одежду и другие товары. Особенно меня заинтересовала мебельная выставка. Недавно мы закупали у вас мебель и остались очень довольны. Надеюсь также, что следующим летом в Великобританию приедет много гостей из вашей страны. Нет более желанных гостей, чем чехословаки.
1: And better as the years go by.
0: Коммунисты заняли сильные позиции на чехословацком радио еще в конце войны, и зарубежное вещание не стало исключением. После февраля 1948 года радио полностью стало служить правящей партии.
3: Приговаривал сам са вам в роках, когда не был разбурен ибо Атлантический океан, который делит наши континенты.
2: Я обращался к вам в годы, когда бурным был не только Атлантический океан, разделяющий наши континенты, но и весь мир. Это было после февраля 1948 года, когда мы на родине приняли решение идти по пути социализма. Быть не просто Чехословацкой республикой, а Чехословацкой социалистической республикой. Это были годы, когда мы поклялись в вечной дружбе с братским русским народом.
3: Было то в роках, когда мы с братьями русскими присягали приятельство на вечные часы, а нигде инак.
0: Вспоминал в 1966 году бывший редактор зарубежного вещания Антон Корман. Радио Прага начало вещать для двух разных миров, и с каждым из них говорило по-разному. Продолжает историк радио Томаш Панек.
4: Час программы была

0: Как это выглядело на практике, описал для проекта «Память народа» бывший руководитель немецкого вещания Беджих Утиц.
1: Наша задача заключалась в том, чтобы убеждать жителей Западной Германии в преимуществах коммунистического режима, рассказывать о жизни в Чехословакии так, чтобы слушатели понимали, что у нас лучше. И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Переквалификация в стране идет со скрипом. Патентная ловушка Чехии придумать можем, а запустить бизнес нет. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевой ноу-хау в своих руках. Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Реформа детдомов в Чехии. Почему сироты не должны жить с трудными подростками? Древние амфоры против сухого воздуха чешские разработчики печатают умные интерьеры из глины. И международное вещание в кандалах идеологии. 90-летию и на вещание чешского радио.
2: This is Radio Prague.
1: Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Жители Чехии, стремящиеся освоить новую профессию, все чаще сталкиваются с отказами бирж труда в выплате пособий на переобучение. По данным Минтруда, в первом полугодии к переквалификации приступили всего 4954 человека. Это в 6 раз меньше, чем годом ранее. В число тех, кто безуспешно пытался бесплатно пройти переквалификацию, оказалась и пани Барбара. В социальных сетях она рассказала, что ушла с прежней работы, чтобы полностью сменить сферу своей деятельности и обстановку. По словам Барбары, она впервые в жизни обратилась в центр занятости, рассчитывая в том числе воспользоваться возможностью бесплатного прохождения переквалификации. Однако ей отказали. Уже во время собеседования сотрудница трудовой биржи сообщила о минимальных шансах на подтверждение бесплатного курса, так как сегодня заявителей проверяют буквально под микроскопом. Это цитата. Чиновница добавила, что с таким уровнем образования и опытом, как у пани Барбары, с поиском работы она вполне может справиться самостоятельно. При этом интерес к смене профессии в Чехии остается высоким. По словам аналитика трудового рынка компании «Alma Carrier» Томаша Эрвина Домбровского, это напрямую связано с тем, что требования к кандидатам на новые вакансии сейчас меняются чрезвычайно быстро, буквально с рекордной скоростью. Если люди не могут найти работу, скажем, первые 2 или 3 месяца, они начинают задумываться о расширении своих навыков или полной смене профиля. Они стремятся уйти в те отрасли и профессии, где спрос на кадры сохраняется и где реально трудоустроиться. Именно с такими мыслями они и подают заявление на переобучение. Говорит специалист. Сухие цифры, однако, неумолимы. За первое полугодие 2026 года к прохождению переквалификации приступили чуть менее 5000 человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял более 30 тысяч. Общее число одобренных заявок сократилось вдвое. Томаш Эрвин Домбровский отвечает, что июньская статистика год к году демонстрирует спад подобного уровня. По его словам, актуальные цифры одобрений прохождение бесплатных курсов переквалификации экстремально низкий. Министерство труда и социальных дел Чехии объясняет спад изменением модели финансирования, поскольку исчерпаны средства, получаемые из европейских фондов. Ситуацию, по словам чиновников, осложнил также период временного бюджета. Вдобавок, весной ведомство ужесточило правила прохождения курсов, сосредоточившись только на востребованных направлениях, по мнению ведомства, где есть реальный шанс найти работу, например, в сфере социальных услуг, IT или образования. Аналитик трудового рынка Томаш Эрвин Домбровский, однако, заявляет о сбое выбранного властями механизма.
3: К сожалению, судя по отзывам конкретных соискателей, даже те люди, которые просили о переобучении именно по дефицитным профилям, в итоге услышали отказ. Чиновники ссылались то на уже имеющееся у них образование, то на отсутствие официального обещания от будущего работодателя, но парадокс в том, что отворот-поворот получили даже те граждане, у которых на руках было подтверждение о гарантированном трудоустройстре. Подобная жесткая позиция ведомства идет вразрез с курсом, который Минтруда активно продвигал
1: В последние годы ранее власти, напротив, пытались мотивировать даже успешно работающих и образованных граждан повышать свою квалификацию. Предполагалось, что это повысит гибкость рынка труда и поможет людям быстрее адаптироваться к масштабной трансформации экономики. Новая система подверглась жесткой критике со стороны президента Ассоциации профессионального образования Томаша Лангера, который уверен, что механизм изначально настроен неверно. Когда государство урезает расходы в подобной ситуации, оно не экономит, а лишь откладывает траты на потом. Эти якобы сэкономленные средства позже вернутся бумерангом в виде расходов на пособия по безработице и социальные выплаты. Отказ центров занятости в субсидировании курсов переквалификации еще не означает, что человек вообще не может пройти переобучение. Однако в таком случае ему придется самостоятельно оплачивать необходимый курс, что для безработных чаще всего непосильная ноша. Стоимость комплексных программ переквалификации варьируется в среднем от 50 до 80 тысяч крон. Это около 2000-3200 евро. Чешская экономика столкнулась с серьезным вызовом. Ценнейшие отечественные разработки массово уходят за рубеж. Почти 40% технологических патентов, созданных учеными в Чехии, сегодня принадлежат иностранным фирмам. Для сравнения, в соседней Германии этот показатель составляет всего 8-10%. Самое тревожное в этом тренде – качество уплывающих технологий. Потенциальная стоимость офшорных патентов в среднем в 12 раз выше тех разработок, которые остаются в собственности Чехии. Получается, что страна отдает самые перспективные и дорогие идеи. Такие данные показал масштабный анализ компании Unico, проведенный по заказу технологического агентства Чешской Республики. С помощью профессиональной базы данных эксперты изучили патенты чешских изобретателей за 20 лет, с 2000 по 2021 год. При этом авторы исследования отбирали не все заявки подряд, а только те, которые четко соответствует актуальным мировым IT и технотрендам. Патент по своей сути – это нематериальный актив. Его можно зарегистрировать в любой точке планеты, независимо от того, в какой лаборатории сидит ученый. Когда чешские специалисты совершают прорыв, работая в местном филиале, международный гигант регистрирует патент не на чешское юрлицо, а напрямую на иностранную материнскую компанию. В итоге интеллектуальная ценность создается руками чехов, но юридически и финансово уходит из страны, лишая чешскую экономику колоссальных доходов в будущем. Аналитик компании Unico Войтех Кадлец обращает внимание, что высокая доля офшоринга напрямую связана с развитием чешской экономики после 2000 года. По его словам, страны Центральной и Восточной Европы росли главным образом благодаря приходу зарубежных компаний, которые сначала создавали здесь производство, а позже центры исследований и разработки.
4: Росли zejména díky tomu, že sem přicházeli zahraniční společnosti, které tady vytvářely ty nové pracovní místa.
1: То, что зарубежные фирмы создают здесь продукты с высокой добавленной стоимостью, на самом деле хорошая новость. Это означает, что мы движемся от статуса сборочного цеха к экономике знаний. Однако ценность, созданная в чешских R&D-центрах, затем уходит к материнским компаниям за границу. Отмечает Войтех Кадлец. По его словам, в определенной степени это естественное поведение транснациональных корпораций. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевой ноу-хау в своих руках. Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Точнее, чешские компании работают с этим крайне мало. Хотя исключения здесь тоже есть. Обращает внимание аналитик Юнику. Запатентовать идею – это только полдела. В этом уверен Мартин Еранок, уполномоченный по стартапам при Министерстве промышленности и торговли Чехии и глава чешской стартап-ассоциации. Настоящая беда Чешской Республики даже не в том, что технологии уплывают за границу, а в том, что страна просто не умеет зарабатывать на собственных изобретениях.
5: Одна вещь – это патентование, другая вещь – что с этими патентами...
1: Придумать и зарегистрировать патент здорово. Но что дальше? Сможем ли мы превратить его в коммерческий продукт, продать лицензию и запустить бизнес? Вот тут чешская система буксует на полную.
5: Там я думаю, что целый наш систем заостали.
1: Объясняет эксперт, около 60% всех патентов остаются дома, в Чехии, и именно здесь скрыта гигантская упущенная выгода.
5: Бихом умели делать вид бизнесовых проектов.
1: Из этих патентов нужно в массовом порядке создавать бизнес-проекты. То, что иностранцы ведут у нас разработки, отлично, это рабочие места и опыт. Но почему мы не можем вытолкнуть результаты своих же исследований на реальный рынок? Деньги лежат перед нами на столе, а мы на них даже не смотрим.
5: Наших чешских 60% в большем множестве вытягнут до того бизнеса.
1: Резюмирует эксперт. Помехой является сложность и высокое финансовое бремя патентного делопроизводства. На этот аспект указывает Павел Рихак из компании Adukit, которая разрабатывает технологию беспарольной авторизации, основанную на криптографии и биометрии.
6: Признаться в том, просто не очень просто.
1: Разобраться во всем этом чрезвычайно сложно. Мы учились буквально на ходу и потратили очень много денег. Если бы стартапы могли рассчитывать на нормальную поддержку и готовый ноу-хау, мы работали бы в разы эффективнее.
6: Тогото ноу-хау, как патентовать, были бы мы способны эффективнее с ним работать.
1: В современных детских домах осиротевшие дети часто живут бок о бок с трудными подростками, у которых есть серьезные проблемы с поведением. Из-за такого опасного соседства Министерство образования готовит масштабную реформу всей системы. Но готовы ли к переменам сами детские дома? Как оценивают задумку руководителей учреждений, которых реформа коснется в первую очередь? На вопросы отвечает директор детского дома Корито и председатель Ассоциации альтернативного воспитания Милош Пицек. В чем главная проблема того, что в одном детском доме оказываются настолько разные дети с совершенно непохожими судьбами?
7: Проблемы спочивают в том,
1: Проблема заключается в сильном взаимном влиянии детей, как и в случае взрослых. Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым. Когда на 30 человек приходится пара сложных ребят, система справляется. Но если пропорция меняется и трудных подростков становится около 30%, ситуация резко переворачивается, и лидерство в коллективе переходит не к большинству, а к тем, за кем стоит сила этих зависимостей и тяжелого криминального опыта. Комментирует директор детского дома Милош Пицек. Кто сегодня чаще всего оказывается в детских домах, и изменился ли со временем контингент воспитанников?
7: Засадная измена, с чем дети приходят.
1: Сами причины, по которым дети попадают к нам, за 20 лет особо не изменились. Но масштабы проблем выросли колоссально. Сейчас к нам приходит гораздо больше детей с тяжелыми поведенческими и психическими нарушениями. Детский дом – это срез общества, и мы первыми видим, куда оно катится. Главные причины ухудшения – тотальная вседозволенность, абсолютизация прав ребенка и невозможность установить для него четкие рамки воспитания. Из-за этого работать с детьми сейчас намного сложнее, чем 20-30 лет назад.
7: То, что подстатнее горше, чем было целых 20-30 лет.
1: А хватает ли сегодня мест в чешских детских домах?
7: Стоящая капацита детских домов
1: Сейчас детские дома переполнены и работают на пределе, даже в благополучном Южно-Чешском крае, где раньше стабильно пустовало до 20% мест, сегодня загрузка учреждений составляет 98-99%. Это значит, что свободных мест в системе практически не осталось. Обращает внимание Милош Пицек. С кадровым составом в детских домах ситуация еще сложнее, подчеркивает глава детского дома и председатель Ассоциации альтернативного воспитания. Закон предъявляет к персоналу очень высокие требования, включая жесткие фильтры в виде обязательных тестов на психологическую пригодность.
7: Пожарновки, которые днес легислатива кладе,
1: на этом фоне дефицит кадров только растет, хотя причины для этого вроде бы правильные. Например, после недавних законов специальные педагоги теперь нужны в каждой школе. Открывается много частных детских садов, массово требуются школьные ассистенты. В итоге люди уходят от нас из-за тяжелых и долгих смен. Человек с профильным дипломом решает, что ему проще отработать 4 часа в обычной школе или частном саду и пойти домой. У нас же приходится работать по 8-12 часов, да и атмосфера в детском доме гораздо тяжелее. Специальные дизайнерские сосуды помогают увлажнять воздух в комнатах с кондиционерами. Этот проект развивают в УМПРУМ, высшей школе прикладного искусства в Праге. Авторы идеи, заправив в 3D-принтер обычной керамической глиной, объединили древний материал и новые технологии. Это специальный принтер-робот для работы с керамикой. Сверху в трубу засыпается глина. Внутри стоит винт, который проталкивает материал в дозатор, и тот уже выводит нужную форму.
8: Материал посува прямо до экструдера, потом наследне до тварей, которые тлачим.
1: Рассказывает сотрудник вуза Адам Варга. Плюс технологии в том, что она позволяет создавать формы, которые вручную из глины сделать очень сложно. Мы расширяем границы привычной керамики. Объясняет руководитель исследования Сара Кордова. Некоторые изделия получаются сильно рифленой складчатой поверхностью, похожей на морские ракушки. И это сделано не просто для красоты. Складки помогают прибору работать эффективнее. Глина отлично впитывает воду и потом постепенно отдает ее в сухой воздух. Авторы проекта длительное время изучают проблему неблагоприятного микроклимата и сухости в помещениях. Рельефная поверхность увеличивает площадь испарения, и природные свойства глины работают еще лучше. Новая разработка особенно полезна для современных офисов и домов с кондиционерами, где воздух часто пересушен. Один из наших первых прототипов – это целая стена из напечатанных глиняных плиток, в которую встроены цветочные горшки. Именно так мы видим интерьеры будущего. Делится планами Сара Кордова. Однако в процессе работы исследователи сталкиваются и с капризами самого материала.
9: Керамика обсягает высокое процент воды. Когда это схне, а наследно, когда это пали...
1: Вот этот вот горшок немного треснул, и вот этот образец пропускает воду. Дело в том, что в сырой глине очень много влаги. Когда изделие сохнет, а потом подвергается обжигу в печи, оно сильно уменьшается в размере.
9: Когда это пали, так это смерчует.
1: Объясняет сотрудница УМПРУМ Эмма Харманова. Поэтому исследования необходимо продолжать. Технологии работы с глиной весьма разнообразны, но 3D-печать нуждается в совершенно ином подходе. Авторы идеи постоянно изобретают новые рецепты и пытаются соединить традиции с технологиями. Сами материалы по составу почти не отличаются от тех, из которых в древности делали амфоры. Разница лишь в том, что сегодня ученые не привязаны к конкретному карьеру. Идеальный состав глины можно подобрать в лаборатории. Также глину можно самыми разнообразными способами смешивать и обжигать, что влияет на итоговые свойства материала. Разницу даже можно определить на слух. Если обжечь глину при более высокой температуре, она звенит совсем иначе. Будет ли готовое изделие пропускать воду, чтобы увлажнять воздух, или наоборот, задерживать ее, зависит от температуры обжига также. Свою роль играет добавление в смеси органических частиц. Помимо трудностей производства, ученым еще предстоит проверить, как напечатанная керамика поведет себя с течением времени. Сейчас мы хотим создать крупную инсталляцию и понаблюдать за ней в долгосрочной перспективе, как она работает и какие уроки мы можем из этого извлечь. говорит Сара Кордова. Итогом работы над проектом могут стать стильные дизайнерские предметы интерьера, которые одновременно спасают от сухого воздуха. По словам экспертов, керамика – это еще и экономичный материал, который легко поддается вторичной переработке. Чехи – признанные фанаты тихой охоты, и свежая статистика это только подтверждает. Согласно совместному исследованию Минсельхоз и Чешского агротехнического университета, в прошлом году жители страны собрали более 32 тысяч тонн грибов и лесных ягод, превысив результат предыдущего сезона на 750 тонн. В среднем каждая чешская семья унесла из леса больше 6 килограммов грибов. Правда, на фоне долгосрочных показателей последних 30 лет этот год все равно посчитали довольно скромным. Но делает ли эта страсть чехов настоящими экспертами? Миколог, сотрудник Национального музея Праги Петр Загналок призывает смотреть на вещи реалистично и отмечает, что массовое увлечение еще не означает глубокие знания.
10: То се самозрејме уполне рици не да, протеже кдеш се некдо хубарски начинец.
1: Обычный любитель ходит в лес ради удовольствия и полной сковородки. Он знает свои 5-10 привычных видов, ну, максимум парадную двадцатку, которую ни с чем не перепутает, а мимо остальных просто проходит. Знатоком его не назовешь. С другой стороны, армия грибников у нас огромная, и у многих со временем просыпается азарт, становится интересно, что за декор растет под соседним кустом. И завершит наш подкаст отрывок из второй части цикла «Говорит Прага. 90 лет в эфире». Я приглашаю в студию Катерину Айспурвит.
11: This is Radio Prague.
12: Трансоцеанское спойни на Краге.
1: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
13: Сразу после освобождения от немецкой оккупации Прага возобновила международное вещание. На какое-то время свободная Чехословакия вновь заговорила со всем миром. Уже в начале 1947 года голос из Праги звучал для слушателей на 18 языках. Но если до войны в эфире преобладала музыка, то теперь основной акцент делался на слово. Однако очень скоро и навещание начало превращаться в инструмент коммунистической пропаганды и оставалось таковым вплоть до бархатной революции 89 года.
14: Заграничное висилание в целой ряде земли света единым
1: средством. Во многих странах мира зарубежное вещание является единственным средством, с помощью которого люди могут практически без риска получать информацию как о социализме в социалистических странах, так и о Чехословакии, узнавать о позиции социалистических стран по важным международным вопросам, о нашей поддержке борьбы против социальной несправедливости, о поддержке всех освободительных и национально-освободительных движений, узнавать правду о социалистическом сообществе там, где оно становится объектом нападок антикоммунистической пропаганды.
14: О социалистическом сообществе там, где є предметом утоку, а помнув антикоммунистической пропаганды.
13: Эти слова прозвучали в 70-е годы в программе «А лето бежи, а годы идут», но не вполне подходят для всего периода с 48 по 89 год.
15: Заграничное вещание се зродило с потреби людского братерства, которая была зважте сильна по другой свету.
1: Зарубежное вещание родилось из потребности человеческого братства, что особенно остро ощущалось после Второй мировой войны. Я сам в 1956 году начинающим журналистом пришел работать в международное радиовещание. Я всегда очень ценил возможность делать репортажи о Чехословакии не только для самой Чехословакии, но и для слушателей далеко за ее пределами.
15: Заграничное вещание в том уделало великую працу.
13: Вспоминает писатель Арнош Тлустик, который начинал свою карьеру именно в зарубежном вещании.

0: После Второй мировой войны Чехословакия стремилась установить дипломатические контакты по всем направлениям. Когда в сентябре 1946 года в Праге состоялась первая послевоенная ярмарка, ее посетило множество зарубежных делегаций. В эфире «Радио Прага» выступил британский экономист, политик-лейборист Хилари Адер Марквент.
1: I was much impressed by the large crowds who visited the fair.
2: На меня огромное впечатление произвели толпы посетителей этой ярмарки. Это говорит о большом интересе обычных людей к экономическим вопросам. Война закончилась, и теперь промышленность должна обеспечить людей продуктами питания, одеждой, жильем и развлечениями. Меня порадовало, что ваш текстильный сектор вновь способен производить одежду. Мы можем продать вам столько хлопка и шерсти, сколько потребуется. Надеюсь, что позже, когда наша продукция увеличит объемы производства, мы сможем экспортировать вам одежду и другие товары. Особенно меня заинтересовала мебельная выставка. Недавно мы закупали у вас мебель и остались очень довольны. Надеюсь также, что следующим летом в Великобританию приедет много гостей из вашей страны. Нет более желанных гостей, чем Чехословакия.
1: And better as the years go by.
0: Коммунисты заняли сильные позиции на чехословацком радио еще в конце войны, и зарубежное вещание не стало исключением. После февраля 1948 года радио полностью стало служить правящей партии.
3: Приговорил сам са вам в роках, когда не был разбурен ибо Атлантический океан, который делит наши континенты.
2: Я обращался к вам в годы, когда бурным был не только Атлантический океан, разделяющий наши континенты, но и весь мир. Это было после февраля 1948 года, когда мы на родине приняли решение идти по пути социализма. Быть не просто Чехословацкой республикой, а Чехословацкой социалистической республикой. Это были годы, когда мы поклялись в вечной дружбе с братским русским народом.
3: Было то в роках, когда мы с братьми русскими присягали приятельство на вечные часы, а никогда иначе.
0: Вспоминал в 1966 году бывший редактор зарубежного вещания Антон Корман. Радио «Прага» начало вещать для двух разных миров, и с каждым из них говорило по-разному, продолжает историк радио Томаш Панек.
4: Час программы была... Учена тем землям в той советской сфере влияния.
2: Часть программы предназначалась для стран советской сферы влияния. Там целью было укрепление дружбы на основе социалистических и коммунистических ценностей. Были популяризированы так называемые прогрессивные традиции, рабочие контакты, ну и тому подобное. Программы для Западной Европы и Америки должны были компенсировать антисоциалистическую пропаганду в этих странах и пытаться заинтересовать слушателей идеями коммунизма.
0: Как это выглядело на практике, описал для проекта «Память народа» бывший руководитель немецкого вещания Беджих Утиц.
2: Наша задача заключалась в том, чтобы убеждать жителей Западной Германии в преимуществах коммунистического режима, рассказывать о жизни в Чехословакии так, чтобы слушатели понимали, что у нас лучше.

0: В эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Переквалификация в стране идет со скрипом. Патентная ловушка Чехии. Придумать можем, а запустить бизнес нет. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевое ноу-хау в своих руках. Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Реформа детдомов в Чехии. Почему сироты не должны жить с трудными подростками? Древние амфоры против сухого воздуха чешские разработчики печатают умные интерьеры из глины. И международное вещание в кандалах идеологии. 90-летию и на вещание чешского радио.
2: This is Radio Prague.
1: Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Жители Чехии, стремящиеся освоить новую профессию, все чаще сталкиваются с отказами бирж труда в выплате пособий на переобучение. По данным Минтруда, в первом полугодии к переквалификации приступили всего 4954 человека. Это в 6 раз меньше, чем годом ранее. В число тех, кто безуспешно пытался бесплатно пройти переквалификацию, оказалась пани Барбара. В социальных сетях она рассказала, что ушла с прежней работы, чтобы полностью сменить сферу своей деятельности и обстановку. По словам Барбары, она впервые в жизни обратилась в центр занятости, рассчитывая в том числе воспользоваться возможностью бесплатного прохождения переквалификации. Однако ей отказали. Уже во время собеседования сотрудница трудовой биржи сообщила о минимальных шансах на подтверждение бесплатного курса, так как сегодня заявителей проверяют буквально под микроскопом. Это цитата. Чиновница добавила, что с таким уровнем образования и опытом, как у пани Барбары, с поиском работы она вполне может справиться самостоятельно. При этом интерес к смене профессии в Чехии остается высоким. По словам аналитика трудового рынка компании «Alma Carrier» Томаша Эрвина Домбровского, это напрямую связано с тем, что требования к кандидатам на новые вакансии сейчас меняются чрезвычайно быстро, буквально с рекордной скоростью. Если люди не могут найти работу, скажем, первые 2 или 3 месяца, они начинают задумываться о расширении своих навыков или полной смене профиля. Они стремятся уйти в те отрасли и профессии, где спрос на кадры сохраняется и где реально трудоустроиться. Именно с такими мыслями они и подают заявление на переобучение. Говорит специалист. Сухие цифры, однако, неумолимы. За первое полугодие 2026 года к прохождению переквалификации приступили чуть менее 5000 человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял более 30 тысяч. Общее число одобренных заявок сократилось вдвое. Томаш Эрвин Домбровский отвечает, что июньская статистика год к году демонстрирует спад подобного уровня. По его словам, актуальные цифры одобрений прохождение бесплатных курсов переквалификации экстремально низкие. Министерство труда и социальных дел Чехии объясняет спад изменением модели финансирования, поскольку исчерпаны средства, получаемые из европейских фондов. Ситуацию, по словам чиновников, осложнил также период временного бюджета. Вдобавок, весной ведомство ужесточило правила прохождения курсов, сосредоточившись только на востребованных направлениях, по мнению ведомства, где есть реальный шанс найти работу, например, в сфере социальных услуг, IT или образования. Аналитик трудового рынка Томаш Эрвин Домбровский, однако, заявляет о сбое выбранного властями механизма.
3: К сожалению, судя по отзывам конкретных соискателей, даже те люди, которые просили о переобучении именно по дефицитным профилям, в итоге услышали отказ. Чиновники ссылались то на уже имеющееся у них образование, то на отсутствие официального обещания от будущего работодателя, но парадокс в том, что отворот-поворот получили даже те граждане, у которых на руках было подтверждение о гарантированном трудоустройстве. Подобная жесткая позиция ведомства идет вразрез с курсом, который Минтруда активно продвигал
1: последние годы. Ранее власти, напротив, пытались мотивировать даже успешно работающих и образованных граждан повышать свою квалификацию. Предполагалось, что это повысит гибкость рынка труда и поможет людям быстрее адаптироваться к масштабной трансформации экономики. Новая система подверглась жесткой критике со стороны президента Ассоциации профессионального образования Томаша Лангера, который уверен, что механизм изначально настроен неверно. Когда государство урезает расходы в подобной ситуации, оно не экономит, а лишь откладывает траты на потом. Эти якобы сэкономленные средства позже вернутся бумерангом в виде расходов на пособия по безработице и социальные выплаты. Отказ центров занятости в субсидировании курсов переквалификации еще не означает, что человек вообще не может пройти переобучение. Однако в таком случае ему придется самостоятельно оплачивать необходимый курс, что для безработных чаще всего непосильная ноша. Стоимость комплексных программ переквалификации варьируется в среднем от 50 до 80 тысяч крон. Это около 2000-3200 евро. Чешская экономика столкнулась с серьезным вызовом. Ценнейшие отечественные разработки массово уходят за рубеж. Почти 40% технологических патентов, созданных учеными в Чехии, сегодня принадлежат иностранным фирмам. Для сравнения, в соседней Германии этот показатель составляет всего 8-10%. Самое тревожное в этом тренде – качество уплывающих технологий. Потенциальная стоимость офшорных патентов в среднем в 12 раз выше тех разработок, которые остаются в собственности Чехии. Получается, что страна отдает самые перспективные и дорогие идеи. Такие данные показал масштабный анализ компании Unico, проведенный по заказу технологического агентства Чешской Республики. С помощью профессиональной базы данных эксперты изучили патенты чешских изобретателей за 20 лет, с 2000 по 2021 год. При этом авторы исследования отбирали не все заявки подряд, а только те, которые четко соответствуют актуальным мировым IT и технотрендам. Патент по своей сути – это нематериальный актив. Его можно зарегистрировать в любой точке планеты, независимо от того, в какой лаборатории сидит ученый. Когда чешские специалисты совершают прорыв, работая в местном филиале, международный гигант регистрирует патент не на чешское юрлицо, а напрямую на иностранную материнскую компанию. В итоге интеллектуальная ценность создается руками чехов, но юридически и финансово уходит из страны, лишая чешскую экономику колоссальных доходов в будущем. Аналитик компании Unico Войтех Кадлец обращает внимание, что высокая доля офшоринга напрямую связана с развитием чешской экономики после 2000 года. По его словам, страны Центральной и Восточной Европы росли главным образом благодаря приходу зарубежных компаний, которые сначала создавали здесь производство, а позже центры исследований и разработки.
4: Росли zejména díky tomu, že sem přicházely zahraniční společnosti, které tady vytvářely ty nové pracovní místa.
1: То, что зарубежные фирмы создают здесь продукты с высокой добавленной стоимостью, на самом деле хорошая новость. Это означает, что мы движемся от статуса сборочного цеха к экономике знаний. Однако ценность, созданная в чешских R&D-центрах, затем уходит к материнским компаниям за границу.
4: Hodnota, která se tady vytvoří v tom R&D-центру, так vlastně jde к té mateřské firmě до zahraničí.
1: Отмечает Войтех Кадлец. По его словам, в определенной степени это естественное поведение транснациональных корпораций. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевой ноу-хау в своих руках.
4: To je něco, co my vlastně v Česku ještě tolik neumíme.
1: Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Точнее, чешские компании работают с этим крайне мало. Хотя исключения здесь тоже есть.
4: Працуют довольно мало, или считают такие выемки соу.
1: Обращает внимание аналитик Юнику. Запатентовать идею – это только полдела. В этом уверен Мартин Еранок, уполномоченный по стартапам при Министерстве промышленности и торговли Чехии и глава чешской стартап-ассоциации. Настоящая беда Чешской Республики даже не в том, что технологии уплывают за границу, а в том, что страна просто не умеет зарабатывать на собственных изобретениях.
5: Jedna věc je patentování, druhá věc je, co s těmi patenty dál...
1: Придумать и зарегистрировать патент – здорово. Но что дальше? Сможем ли мы превратить его в коммерческий продукт, продать лицензию и запустить бизнес? Вот тут чешская система буксует на полную.
5: Там, я думаю, что целый наш систем є, скажем, заостали.
1: Объясняет эксперт, около 60% всех патентов остаются дома в Чехии, и именно здесь скрыта гигантская упущенная выгода.
5: Бихом умели делать виц бизнесовых проектов.
1: Из этих патентов нужно в массовом порядке создавать бизнес-проекты. То, что иностранцы ведут у нас разработки, отлично, это рабочие места и опыт. Но почему мы не можем вытолкнуть результаты своих же исследований на реальный рынок? Деньги лежат перед нами на столе, а мы на них даже не смотрим.
5: Наших чешских 60% во большем множестве вытягнут до того бизнеса.
1: Резюмирует эксперт. Помехой является сложность и высокое финансовое бремя патентного дела производства. На этот аспект указывает Павел Рихак из компании Adukit, которая разрабатывает технологию беспарольной авторизации, основанную на криптографии и биометрии.
6: Признаться в том, просто не очень просто.
1: Разобраться во всем этом чрезвычайно сложно. Мы учились буквально на ходу и потратили очень много денег. Если бы стартапы могли рассчитывать на нормальную поддержку и готовый ноу-хау, мы работали бы в разы эффективнее.
6: Тогото ноу-хау, как патентовать, были бы способны эффективнее с ним работать.
1: В современных детских домах осиротевшие дети часто живут бок о бок с трудными подростками, у которых есть серьезные проблемы с поведением. Из-за такого опасного соседства Министерство образования готовит масштабную реформу всей системы. Но готовы ли к переменам сами детские дома? Как оценивают задумку руководители учреждений, которых реформа коснется в первую очередь? На вопросы отвечает директор детского дома Корито и председатель Ассоциации альтернативного воспитания Мило Шпицек. В чем главная проблема того, что в одном детском доме оказываются настолько разные дети с совершенно непохожими судьбами?
7: Ты проблемы спочивай в том,
1: Проблема заключается в сильном взаимном влиянии детей, как и в случае взрослых. Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым. Когда на 30 человек приходится пара сложных ребят, система справляется. Но если пропорция меняется и трудных подростков становится около 30%, ситуация резко переворачивается, и лидерство в коллективе переходит не к большинству, а к тем, за кем стоит сила этих зависимостей и тяжелого криминального опыта. Комментирует директор детского дома Мило Шпицек. Кто сегодня чаще всего оказывается в детских домах, и изменился ли со временем контингент воспитанников?
7: Засадная измена, с чем дети приходят.
1: Сами причины, по которым дети попадают к нам, за 20 лет особо не изменились. Но масштабы проблем выросли колоссально. Сейчас к нам приходит гораздо больше детей с тяжелыми поведенческими и психическими нарушениями. Детский дом – это срез общества, и мы первыми видим, куда оно катится. Главные причины ухудшения – тотальная вседозволенность, абсолютизация прав ребенка и невозможность установить для него четкие рамки воспитания. Из-за этого работать с детьми сейчас намного сложнее, чем 20-30 лет назад.
7: То, что подстатнее горше, чем было целых 20-30 лет.
1: А хватает ли сегодня мест в чешских детских домах?
7: Вставающая капацита детских домов подле моего назору на грани.
1: Сейчас детские дома переполнены и работают на пределе, даже в благополучном Южно-Чешском крае, где раньше стабильно пустовало до 20% мест, сегодня загрузка учреждений составляет 98-99%. Это значит, что свободных мест в системе практически не осталось.
7: Что значит, что вольная капацита детских домов нет.
1: Обращает внимание Милу Шпицек. С кадровым составом в детских домах ситуация еще сложнее, подчеркивает глава детского дома и председатель Ассоциации альтернативного воспитания. Закон предъявляет к персоналу очень высокие требования, включая жесткие фильтры в виде обязательных тестов на психологическую пригодность.
7: Пожарновки, которые днес легислатива кладе,
1: на этом фоне дефицит кадров только растет, хотя причины для этого вроде бы правильные. Например, после недавних законов специальные педагоги теперь нужны в каждой школе. Открывается много частных детских садов, массово требуются школьные ассистенты. В итоге люди уходят от нас из-за тяжелых и долгих смен. Человек с профильным дипломом решает, что ему проще отработать 4 часа в обычной школе или частном саду и пойти домой. У нас же приходится работать по 8-12 часов, да и атмосфера в детском доме гораздо тяжелее. Специальные дизайнерские сосуды помогают увлажнять воздух в комнатах с кондиционерами. Этот проект развивают в УМПРУМ, высшей школе прикладного искусства в Праге. Авторы идеи, заправив 3D-принтер обычной керамической глиной, объединили древний материал и новые технологии. Это специальный принтер-робот для работы с керамикой. Сверху в трубу засыпается глина. Внутри стоит винт, который проталкивает материал в дозатор, и тот уже выводит нужную форму.
8: Материал посувает прямо до экструдера, потом наследне до тварей, которые тлачим.
1: Рассказывает сотрудник вуза Адам Варга.
9: Та výhoda toho je, že to umožňuje to tvarování úplně jiný než tradiční.
1: Plus technologie v tom, že ona pozvoluje создавати formy, které vručnou z gliny zdělat очень сложно. My rozšiřujeme hranice привычné керамики.
9: Rozšiřuje ty možnosti, co s tím tvarově jde dělat.
1: Объясняет руководитель исследования Сара Кордова. Некоторые изделия получаются сильно рифленой складчатой поверхностью, похожей на морские ракушки. И это сделано не просто для красоты. Складки помогают прибору работать эффективнее. Глина отлично впитывает воду и потом постепенно отдает ее в сухой воздух. Авторы проекта длительное время изучают проблему неблагоприятного микроклимата и сухости в помещениях. Рельефная поверхность увеличивает площадь испарения, и природные свойства глины работают еще лучше. Новая разработка особенно полезна для современных офисов и домов с кондиционерами, где воздух часто пересушен. Один из наших первых прототипов – это целая стена из напечатанных глиняных плиток, в которую встроены цветочные горшки. Именно так мы видим интерьеры будущего. Делится планами Сара Кордова. Однако в процессе работы исследователи сталкиваются и с капризами самого материала.
10: Керамика обсягает высокое процент воды. Когда это схнет, а následně, когда это пали, так...
1: Вот этот вот горшок немного треснул, и вот этот образец пропускает воду. Дело в том, что в сырой глине очень много влаги. Когда изделие сохнет, а потом подвергается обжигу в печи, оно сильно уменьшается в размере.
10: Когда это пали, так это смерщует.
1: Объясняет сотрудница УМПРУМ Эмма Харманова. Поэтому исследования необходимо продолжать. Технологии работы с глиной весьма разнообразны, но 3D-печать нуждается в совершенно ином подходе. Авторы идеи постоянно изобретают новые рецепты и пытаются соединить традиции с технологиями. Сами материалы по составу почти не отличаются от тех, из которых в древности делали амфоры. Разница лишь в том, что сегодня ученые не привязаны к конкретному карьеру. Идеальный состав глины можно подобрать в лаборатории. Также глину можно самыми разнообразными способами смешивать и обжигать, что влияет на итоговые свойства материала. Разницу даже можно определить на слух. Если обжечь глину при более высокой температуре, она звенит совсем иначе. Будет ли готовое изделие пропускать воду, чтобы увлажнять воздух, или наоборот, задерживать ее, зависит от температуры обжига также. Свою роль играет добавление в смеси органических частиц. Помимо трудностей производства, ученым еще предстоит проверить, как напечатанная керамика поведет себя с течением времени. Сейчас мы хотим создать крупную инсталляцию и понаблюдать за ней в долгосрочной перспективе, как она работает и какие уроки мы можем из этого извлечь. говорит Сара Кордова. Итогом работы над проектом могут стать стильные дизайнерские предметы интерьера, которые одновременно спасают от сухого воздуха. По словам экспертов, керамика – это еще и экономичный материал, который легко поддается вторичной переработке. Чехи – признанные фанаты тихой охоты, и свежая статистика это только подтверждает. Согласно совместному исследованию Минсельхоз и Чешского агротехнического университета, в прошлом году жители страны собрали более 32 тысяч тонн грибов и лесных ягод, превысив результат предыдущего сезона на 750 тонн. В среднем каждая чешская семья унесла из леса больше 6 килограммов грибов. Правда, на фоне долгосрочных показателей последних 30 лет этот год все равно посчитали довольно скромным. Но делает ли эта страсть чехов настоящими экспертами? Миколог, сотрудник Национального музея Праги Петер Зегналак призывает смотреть на вещи реалистично и отмечает, что массовое увлечение еще не означает глубокие знания.
11: То се самозрејме уполне рици не да, потому что если некто хубарский начинец...
1: Обычный любитель ходит в лес ради удовольствия и полной сковородки. Он знает свои 5-10 привычных видов, ну, максимум парадную двадцатку, которую ни с чем не перепутает, а мимо остальных просто проходит. Знатоком его не назовешь. С другой стороны, армия грибников у нас огромная, и у многих со временем просыпается азарт, становится интересно, что за диковинка растет под соседним кустом. И завершит наш подкаст отрывок из второй части цикла «Говорит Прага. 90 лет в эфире». Я приглашаю в студию Катерину Айспурвит.
2: This is Radio Prague.
1: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
12: Сразу после освобождения от немецкой оккупации Прага возобновила международное вещание. На какое-то время свободная Чехословакия вновь заговорила со всем миром. Уже в начале 1947 года голос из Праги звучал для слушателей на 18 языках. Но если до войны в эфире преобладала музыка, то теперь основной акцент делался на слово. Однако очень скоро и навещание начало превращаться в инструмент коммунистической пропаганды и оставалось таковым вплоть до бархатной революции 89 года.
13: Заграничное висилание в целой ряде земель света единым средством.
1: Во многих странах мира зарубежное вещание является единственным средством, с помощью которого люди могут практически без риска получать информацию как о социализме в социалистических странах, так и о Чехословакии, узнавать о позиции социалистических стран по важным международным вопросам, о нашей поддержке борьбы против социальной несправедливости, о поддержке всех освободительных и национально-освободительных движений, узнавать правду о социалистическом сообществе там, где оно становится объектом нападок антикоммунистической пропаганды.
13: О социалистическом сообществе там, где я предметом утоку, а помнув антикоммунистической пропаганды.
12: Эти слова прозвучали в 70-е годы в программе «А лето бежи, а годы идут», но не вполне подходят для всего периода с 48 по 89 год.
14: Заграничное вещание се зродило с потреби людского братерства, которая была зважте сильна по другой свету.
1: Зарубежное вещание родилось из потребности человеческого братства, что особенно остро ощущалось после Второй мировой войны. Я сам в 1956 году начинающим журналистом пришел работать в международное радиовещание. Я всегда очень ценил возможность делать репортажи о Чехословакии не только для самой Чехословакии, но и для слушателей далеко за ее пределами.
14: Заграничное вещание в том уделало великую работу.
12: Вспоминает писатель Арнош Тлустик, который начинал свою карьеру именно в зарубежном вещании.

0: После Второй мировой войны Чехословакия стремилась установить дипломатические контакты по всем направлениям. Когда в сентябре 1946 года в Праге состоялась первая послевоенная ярмарка, ее посетило множество зарубежных делегаций. В эфире «Радио Прага» выступил британский экономист, политик-лейборист Хилари Адер Марквент.
1: I was much impressed by the large crowds who visited the fair.
2: На меня огромное впечатление произвели толпы посетителей этой ярмарки. Это говорит о большом интересе обычных людей к экономическим вопросам. Война закончилась, и теперь промышленность должна обеспечить людей продуктами питания, одеждой, жильем и развлечениями. Меня порадовало, что ваш текстильный сектор вновь способен производить одежду. Мы можем продать вам столько хлопка и шерсти, сколько потребуется. Надеюсь, что позже, когда наша продукция увеличит объемы производства, мы сможем экспортировать вам одежду и другие товары. Особенно меня заинтересовала мебельная выставка. Недавно мы закупали у вас мебель и остались очень довольны. Надеюсь также, что следующим летом в Великобританию приедет много гостей из вашей страны. Нет более желанных гостей, чем Чехословаки.
1: And better as the years go by.
0: Коммунисты заняли сильные позиции на чехословацком радио еще в конце войны, и зарубежное вещание не стало исключением. После февраля 1948 года радио полностью стало служить правящей партии.
3: Приговаривал сам себя в роках, когда не был разбурен ибо Атлантический океан, который делит наши континенты.
2: Я обращался к вам в годы, когда бурным был не только Атлантический океан, разделяющий наши континенты, но и весь мир. Это было после февраля 1948 года, когда мы на родине приняли решение идти по пути социализма. Быть не просто Чехословацкой республикой, а Чехословацкой социалистической республикой. Это были годы, когда мы поклялись в вечной дружбе с братским русским народом.
3: Было то в роках, когда мы с братьями русскими присягали приятельство на вечные часы, а нигде инак.
0: Вспоминал в 1966 году бывший редактор зарубежного вещания Антон Корман. Радио Прага начало вещать для двух разных миров, и с каждым из них говорило по-разному, продолжает историк радио Томаш Панек.
4: Час программы была... Учена тем землям в той советской сфере влияния.
2: Часть программы предназначалась для стран советской сферы влияния. Там целью было укрепление дружбы на основе социалистических и коммунистических ценностей. Были популяризированы так называемые прогрессивные традиции, рабочие контакты, ну и тому подобное. Программы для Западной Европы и Америки должны были компенсировать антисоциалистическую пропаганду в этих странах и пытаться заинтересовать слушателей идеями коммунизма.
0: Как это выглядело на практике, описал для проекта «Память народа» бывший руководитель немецкого вещания Беджих Утиц.
2: Наша задача заключалась в том, чтобы убеждать жителей Западной Германии в преимуществах коммунистического режима, рассказывать о жизни в Чехословакии так, чтобы слушатели понимали, что у нас лучше.
5: Видели, что у нас лучше.
2: И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Переквалификация в стране идет со скрипом. Патентная ловушка Чехии придумать можем, а запустить бизнес нет. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевой ноу-хау в своих руках. Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Реформа детдомов в Чехии. Почему сироты не должны жить с трудными подростками? Древние амфоры против сухого воздуха чешские разработчики печатают умные интерьеры из глины. И международное вещание в кандалах идеологии. 90-летию и на вещание чешского радио.
2: This is Radio Prague.
1: Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Жители Чехии, стремящиеся освоить новую профессию, все чаще сталкиваются с отказами бирж труда в выплате пособий на переобучение. По данным Минтруда, в первом полугодии к переквалификации приступили всего 4954 человека. Это в 6 раз меньше, чем годом ранее. В число тех, кто безуспешно пытался бесплатно пройти переквалификацию, оказалась пани Барбара. В социальных сетях она рассказала, что ушла с прежней работы, чтобы полностью сменить сферу своей деятельности и обстановку. По словам Барбары, она впервые в жизни обратилась в центр занятости, рассчитывая в том числе воспользоваться возможностью бесплатного прохождения переквалификации. Однако ей отказали. Уже во время собеседования сотрудница трудовой биржи сообщила о минимальных шансах на подтверждение бесплатного курса, так как сегодня заявителей проверяют буквально под микроскопом. Это цитата. Чиновница добавила, что с таким уровнем образования и опытом, как у пани Барбары, с поиском работы она вполне может справиться самостоятельно. При этом интерес к смене профессии в Чехии остается высоким. По словам аналитика трудового рынка компании «Alma Carrier» Томаша Эрвина Домбровского, это напрямую связано с тем, что требования к кандидатам на новые вакансии сейчас меняются чрезвычайно быстро, буквально с рекордной скоростью. Если люди не могут найти работу, скажем, первые 2 или 3 месяца, они начинают задумываться о расширении своих навыков или полной смене профиля. Они стремятся уйти в те отрасли и профессии, где спрос на кадры сохраняется и где реально трудоустроиться. Именно с такими мыслями они и подают заявление на переобучение. Говорит специалист. Сухие цифры, однако, неумолимы. За первое полугодие 2026 года к прохождению переквалификации приступили чуть менее 5000 человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял более 30 тысяч. Общее число одобренных заявок сократилось вдвое. Томаш Эрвин Домбровский отвечает, что июньская статистика год к году демонстрирует спад подобного уровня. По его словам, актуальные цифры одобрений прохождение бесплатных курсов переквалификации экстремально низкие. Министерство труда и социальных дел Чехии объясняет спад изменением модели финансирования, поскольку исчерпаны средства, получаемые из европейских фондов. Ситуацию, по словам чиновников, осложнил также период временного бюджета. Вдобавок, весной ведомство ужесточило правила прохождения курсов, сосредоточившись только на востребованных направлениях, по мнению ведомства, где есть реальный шанс найти работу, например, в сфере социальных услуг, IT или образования. Аналитик трудового рынка Томаш Эрвин Домбровский, однако, заявляет о сбое выбранного властями механизма.
3: К сожалению, судя по отзывам конкретных соискателей, даже те люди, которые просили о переобучении именно по дефицитным профилям, в итоге услышали отказ. Чиновники ссылались то на уже имеющееся у них образование, то на отсутствие официального обещания от будущего работодателя, но парадокс в том, что отворот-поворот получили даже те граждане, у которых на руках было подтверждение о гарантированном трудоустройстве. Подобная жесткая позиция ведомства идет вразрез с курсом, который Минтруда активно продвигал
1: последние годы. Ранее власти, напротив, пытались мотивировать даже успешно работающих и образованных граждан повышать свою квалификацию. Предполагалось, что это повысит гибкость рынка труда и поможет людям быстрее адаптироваться к масштабной трансформации экономики. Новая система подверглась жесткой критике со стороны президента Ассоциации профессионального образования Томаша Лангера, который уверен, что механизм изначально настроен неверно. Когда государство урезает расходы в подобной ситуации, оно не экономит, а лишь откладывает траты на потом. Эти якобы сэкономленные средства позже вернутся бумерангом в виде расходов на пособия по безработице и социальные выплаты. Отказ центров занятости в субсидировании курсов переквалификации еще не означает, что человек вообще не может пройти переобучение. Однако в таком случае ему придется самостоятельно оплачивать необходимый курс, что для безработных чаще всего непосильная ноша. Стоимость комплексных программ переквалификации варьируется в среднем от 50 до 80 тысяч крон. Это около 2000-3200 евро. Чешская экономика столкнулась с серьезным вызовом. Ценнейшие отечественные разработки массово уходят за рубеж. Почти 40% технологических патентов, созданных учеными в Чехии, сегодня принадлежат иностранным фирмам. Для сравнения, в соседней Германии этот показатель составляет всего 8-10%. Самое тревожное в этом тренде – качество уплывающих технологий. Потенциальная стоимость офшорных патентов в среднем в 12 раз выше тех разработок, которые остаются в собственности Чехии. Получается, что страна отдает самые перспективные и дорогие идеи. Такие данные показал масштабный анализ компании Unico, проведенный по заказу технологического агентства Чешской Республики. С помощью профессиональной базы данных эксперты изучили патенты чешских изобретателей за 20 лет, с 2000 по 2021 год. При этом авторы исследования отбирали не все заявки подряд, а только те, которые четко соответствует актуальным мировым IT и технотрендам. Патент, по своей сути, это нематериальный актив. Его можно зарегистрировать в любой точке планеты, независимо от того, в какой лаборатории сидит ученый. Когда чешские специалисты совершают прорыв, работая в местном филиале, международный гигант регистрирует патент не на чешское юрлицо, а напрямую на иностранную материнскую компанию. В итоге интеллектуальная ценность создается руками чехов, но юридически и финансово уходит из страны, лишая чешскую экономику колоссальных доходов в будущем. Аналитик компании Unico Войтех Кадлец обращает внимание, что высокая доля офшоринга напрямую связана с развитием чешской экономики после 2000 года. По его словам, страны Центральной и Восточной Европы росли главным образом благодаря приходу зарубежных компаний, которые сначала создавали здесь производство, а позже центры исследований и разработки.
4: Росли zejména díky tomu, že sem přicházely zahraniční společnosti, které tady vytvářely ty nové pracovní místa.
1: То, что зарубежные фирмы создают здесь продукты с высокой добавленной стоимостью, на самом деле хорошая новость. Это означает, что мы движемся от статуса сборочного цеха к экономике знаний. Однако ценность, созданная в чешских R&D-центрах, затем уходит к материнским компаниям за границу. Отмечает Войтех Кадлец. По его словам, в определенной степени это естественное поведение транснациональных корпораций. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевой ноу-хау в своих руках. Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Точнее, чешские компании работают с этим крайне мало. Хотя исключения здесь тоже есть. Обращает внимание аналитик Юнику. Запатентовать идею – это только полдела. В этом уверен Мартин Еранок, уполномоченный по стартапам при Министерстве промышленности и торговли Чехии и глава чешской стартап-ассоциации. Настоящая беда Чешской Республики даже не в том, что технологии уплывают за границу, а в том, что страна просто не умеет зарабатывать на собственных изобретениях.
5: Одна вещь – патентование, другая вещь – что с этими патентами дальше?
1: Придумать и зарегистрировать патенты. патент здорово. Но что дальше? Сможем ли мы превратить его в коммерческий продукт, продать лицензию и запустить бизнес? Вот тут чешская система буксует на полную.
5: Там я думаю, что целый наш систем заостали.
1: Объясняет эксперт, около 60% всех патентов остаются дома в Чехии, и именно здесь скрыта гигантская упущенная выгода.
5: Бихом умели делать виц бизнесовых проектов.
1: Из этих патентов нужно в массовом порядке создавать бизнес-проекты. То, что иностранцы ведут у нас разработки, отлично, это рабочие места и опыт. Но почему мы не можем вытолкнуть результаты своих же исследований на реальный рынок? Деньги лежат перед нами на столе, а мы на них даже не смотрим.
5: Наших чешских 60% в большем множестве вытягнут до того бизнеса.
1: Резюмирует эксперт. Помехой является сложность и высокое финансовое бремя патентного делопроизводства. На этот аспект указывает Павел Рихак из компании Adukit, которая разрабатывает технологию беспарольной авторизации, основанную на криптографии и биометрии.
6: Признаться в том просто не очень jednoduché.
1: Разобраться во всем этом чрезвычайно сложно. Мы учились буквально на ходу и потратили очень много денег. Если бы стартапы могли рассчитывать на нормальную поддержку и готовый ноу-хау, мы работали бы в разы эффективнее.
6: Тогото ноу-хау, как патентовать, были бы способны эффективнее с ним работать.
1: В современных детских домах осиротевшие дети часто живут бок о бок с трудными подростками, у которых есть серьезные проблемы с поведением. Из-за такого опасного соседства Министерство образования готовит масштабную реформу всей системы. Но готовы ли к переменам сами детские дома? Как оценивают задумку руководители учреждений, которых реформа коснется в первую очередь? На вопросы отвечает директор детского дома Корито и председатель Ассоциации альтернативного воспитания Мило Шпицек. В чем главная проблема того, что в одном детском доме оказываются настолько разные дети с совершенно непохожими судьбами?
7: Ты проблемы спочивай в том,
1: проблема заключается в сильном взаимном влиянии детей, как и в случае взрослых. Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым. Когда на 30 человек приходится пара сложных ребят, система справляется. Но если пропорция меняется и трудных подростков становится около 30%, ситуация резко переворачивается, и лидерство в коллективе переходит не к большинству, а к тем, за кем стоит сила этих зависимостей и тяжелого криминального опыта. Комментирует директор детского дома Мило Шпицек. Кто сегодня чаще всего оказывается в детских домах, и изменился ли со временем контингент воспитанников?
7: Засадная измена, с чем дети приходят.
1: Сами причины, по которым дети попадают к нам, за 20 лет особо не изменились. Но масштабы проблем выросли колоссально. Сейчас к нам приходит гораздо больше детей с тяжелыми поведенческими и психическими нарушениями. Детский дом – это срез общества, и мы первыми видим, куда оно катится. Главные причины ухудшения – тотальная вседозволенность, абсолютизация прав ребенка и невозможность установить для него четкие рамки воспитания. Из-за этого работать с детьми сейчас намного сложнее, чем 20-30 лет назад.
7: То, что подстатнее горше, чем было целое 20-30 лет.
1: А хватает ли сегодня мест в чешских детских домах?
7: Вставающая капацита детских домов подле моего назору на грани.
1: Сейчас детские дома переполнены и работают на пределе, даже в благополучном Южно-Чешском крае, где раньше стабильно пустовало до 20% мест, сегодня загрузка учреждений составляет 98-99%. Это значит, что свободных мест в системе практически не осталось.
7: Что значит, что вольная капацита детских домов нет.
1: Обращает внимание Милу Шпицек. С кадровым составом в детских домах ситуация еще сложнее, подчеркивает глава детского дома и председатель Ассоциации альтернативного воспитания. Закон предъявляет к персоналу очень высокие требования, включая жесткие фильтры в виде обязательных тестов на психологическую пригодность.
7: Пожадавки, которые днес легислатива кладе,
1: на этом фоне дефицит кадров только растет, хотя причины для этого вроде бы правильные. Например, после недавних законов специальные педагоги теперь нужны в каждой школе. Открывается много частных детских садов, массово требуются школьные ассистенты. В итоге люди уходят от нас из-за тяжелых и долгих смен. Человек с профильным дипломом решает, что ему проще отработать 4 часа в обычной школе или частном саду и пойти домой. У нас же приходится работать по 8-12 часов, да и атмосфера в детском доме гораздо тяжелее. Специальные дизайнерские сосуды помогают увлажнять воздух в комнатах с кондиционерами. Этот проект развивают в УМПРУМ, высшей школе прикладного искусства в Праге. Авторы идеи, заправив в 3D-принтер обычной керамической глиной, объединили древний материал и новые технологии. Это специальный принтер-робот для работы с керамикой. Сверху в трубу засыпается глина. Внутри стоит винт, который проталкивает материал в дозатор, и тот уже выводит нужную форму.
8: Материал посува прямо до экструдера, потом наследне до тварей, которые тлачим.
1: Рассказывает сотрудник вуза Адам Варга. Плюс технологии в том, что она позволяет создавать формы, которые вручную из глины сделать очень сложно. Мы расширяем границы привычной керамики.
9: Расширяете возможности, что с этим тваровым надо делать.
1: Объясняет руководитель исследования Сара Кордова. Некоторые изделия получаются сильно рифленой складчатой поверхностью, похожей на морские ракушки. И это сделано не просто для красоты. Складки помогают прибору работать эффективнее. Глина отлично впитывает воду и потом постепенно отдает ее в сухой воздух. Авторы проекта длительное время изучают проблему неблагоприятного микроклимата и сухости в помещениях. Рельефная поверхность увеличивает площадь испарения, и природные свойства глины работают еще лучше. Новая разработка особенно полезна для современных офисов и домов с кондиционерами, где воздух часто пересушен. Один из наших первых прототипов – это целая стена из напечатанных глиняных плиток, в которую встроены цветочные горшки. Именно так мы видим интерьеры будущего. Делится планами Сара Кордова. Однако в процессе работы исследователи сталкиваются и с капризами самого материала.
10: Керамика обсягает высокое проценто воды. Когда схнет, а наследник, когда это палит...
1: Вот этот вот горшок немного треснул, и вот этот образец пропускает воду. Дело в том, что в сырой глине очень много влаги. Когда изделие сохнет, а потом подвергается обжигу в печи, оно сильно уменьшается в размере.
10: Когда это палит, так это смерщует.
1: Объясняет сотрудница УМПРУМ Эмма Харманова. Поэтому исследования необходимо продолжать. Технологии работы с глиной весьма разнообразны, но 3D-печать нуждается в совершенно ином подходе. Авторы идеи постоянно изобретают новые рецепты и пытаются соединить традиции с технологиями. Сами материалы по составу почти не отличаются от тех, из которых в древности делали амфоры. Разница лишь в том, что сегодня ученые не привязаны к конкретному карьеру. Идеальный состав глины можно подобрать в лаборатории. Также глину можно самыми разнообразными способами смешивать и обжигать, что влияет на итоговые свойства материала. Разницу даже можно определить на слух. Если обжечь глину при более высокой температуре, она звенит совсем иначе. Будет ли готовое изделие пропускать воду, чтобы увлажнять воздух, или наоборот, задерживать ее, зависит от температуры обжига также. Свою роль играет добавление в смеси органических частиц. Помимо трудностей производства, ученым еще предстоит проверить, как напечатанная керамика поведет себя с течением времени. Сейчас мы хотим создать крупную инсталляцию и понаблюдать за ней в долгосрочной перспективе, как она работает и какие уроки мы можем из этого извлечь.
3: говорит Сара Кордова. Итогом работы над проектом могут стать стильные дизайнерские предметы интерьера, которые одновременно спасают от сухого воздуха. По словам экспертов, керамика – это еще и экономичный материал, который легко поддается вторичной переработке. Чехи – признанные фанаты тихой охоты, и свежая статистика это только подтверждает. Согласно совместному исследованию Минсельхоз и Чешского агротехнического университета, в прошлом году жители страны собрали более 32 тысяч тонн грибов и лесных ягод, превысив результат предыдущего сезона на 750 тонн. В среднем каждая чешская семья унесла из леса больше 6 килограммов грибов. Правда, на фоне долгосрочных показателей последних 30 лет этот год все равно посчитали довольно скромным. Но делает ли эта страсть чехов настоящими экспертами? Миколог, сотрудник Национального музея Праги Петр Зегналак призывает смотреть на вещи реалистично и отмечает, что массовое увлечение еще не означает глубокие знания.
11: To se samozřejmě úplně říct si nedá, protože když někdo houbařský nadšenec...
3: Обычный любитель ходит в лес ради удовольствия и полной сковородки. Он знает свои 5-10 привычных видов, ну, максимум парадную двадцатку, которую ни с чем не перепутает, а мимо остальных просто проходит. Знатоком его не назовешь. С другой стороны, армия грибников у нас огромная, и у многих со временем просыпается азарт, становится интересно, что за диковинка растет под соседним кустом. И завершит наш подкаст отрывок из второй части цикла «Говорит Прага. 90 лет в эфире». Я приглашаю в студию Катерину Айспурвит. This is Radio Prague. Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
12: Сразу после освобождения от немецкой оккупации Прага возобновила международное вещание. На какое-то время свободная Чехословакия вновь заговорила со всем миром. Уже в начале 1947 года голос из Праги звучал для слушателей на 18 языках. Но если до войны в эфире преобладала музыка, то теперь основной акцент делался на слово. Однако очень скоро и навещание начало превращаться в инструмент коммунистической пропаганды и оставалось таковым вплоть до бархатной революции 89 года.
13: Заграничное висилание в целой ряде земель света единым средством.
3: Во многих странах мира зарубежное вещание является единственным средством, с помощью которого люди могут практически без риска получать информацию как о социализме в социалистических странах, так и о Чехословакии, узнавать о позиции социалистических стран по важным международным вопросам, о нашей поддержке борьбы против социальной несправедливости, о поддержке всех освободительных и национально-освободительных движений, узнавать правду о социалистическом сообществе там, где оно становится объектом нападок антикоммунистической пропаганды.
13: О социалистическом сообществе там, где я предметом утоку, а помнив антикоммунистической пропаганды.
12: Эти слова прозвучали в 70-е годы в программе «А лето бежи», «А годы идут», но они вполне подходят для всего периода с 48 по 89 год.
14: Заграничное висилание се зродило с потреби людского братерства, которая была зважте сильна по другой свету.
3: Зарубежное вещание родилось из потребности человеческого братства, что особенно остро ощущалось после Второй мировой войны. Я сам в 1956 году начинающим журналистом пришел работать в международное радиовещание. Я всегда очень ценил возможность делать репортажи о Чехословакии не только для самой Чехословакии, но и для слушателей далеко за ее пределами.
14: Заграничное висилание в том уделало великую працу.
12: Вспоминает писатель Арнош Тлустик, который начинал свою карьеру именно в зарубежном вещании.

0: После Второй мировой войны Чехословакия стремилась установить дипломатические контакты по всем направлениям. Когда в сентябре 1946 года в Праге состоялась первая послевоенная ярмарка, ее посетило множество зарубежных делегаций. В эфире «Радио Прага» выступил британский экономист, политик-лейборист Хилари Адер Марквент.
1: I was much impressed by the large crowds who visited the fair.
2: На меня огромное впечатление произвели толпы посетителей этой ярмарки. Это говорит о большом интересе обычных людей к экономическим вопросам. Война закончилась, и теперь промышленность должна обеспечить людей продуктами питания, одеждой, жильем и развлечениями. Меня порадовало, что ваш текстильный сектор вновь способен производить одежду. Мы можем продать вам столько хлопка и шерсти, сколько потребуется. Надеюсь, что позже, когда наша продукция увеличит объемы производства, мы сможем экспортировать вам одежду и другие товары. Особенно меня заинтересовала мебельная выставка. Недавно мы закупали у вас мебель и остались очень довольны. Надеюсь также, что следующим летом в Великобританию приедет много гостей из вашей страны. Нет более желанных гостей, чем Чехословакия.
1: And better as the years go by.
0: Коммунисты заняли сильные позиции на чехословацком радио еще в конце войны, и зарубежное вещание не стало исключением. После февраля 1948 года радио полностью стало служить правящей партии.
3: Приговаривал сам са вам в роках, когда не был разбурен ибо Атлантический океан, который делит наши континенты.
2: Я обращался к вам в годы, когда бурным был не только Атлантический океан, разделяющий наши континенты, но и весь мир. Это было после февраля 1948 года, когда мы на родине приняли решение идти по пути социализма. Быть не просто Чехословацкой республикой, а Чехословацкой социалистической республикой. Это были годы, когда мы поклялись в вечной дружбе с братским русским народом.
3: Было то в роках, когда мы с братьми русскими присягали приятельство на вечные часы, а нигде иначе.
0: Вспоминал в 1966 году бывший редактор зарубежного вещания Антон Корман. Радио Прага начало вещать для двух разных миров, и с каждым из них говорило по-разному, продолжает историк радио Томаш Панек.
4: Час программы была... Учена тем землям в той советской сфере влияния.
2: Часть программы предназначалась для стран советской сферы влияния. Там целью было укрепление дружбы на основе социалистических и коммунистических ценностей. Были популяризированы так называемые прогрессивные традиции, рабочие контакты, ну и тому подобное. Программы для Западной Европы и Америки должны были компенсировать антисоциалистическую пропаганду в этих странах и пытаться заинтересовать слушателей идеями коммунизма.
0: Как это выглядело на практике, описал для проекта «Память народа» бывший руководитель немецкого вещания Беджих Утиц.
2: Наша задача заключалась в том, чтобы убеждать жителей Западной Германии в преимуществах коммунистического режима, рассказывать о жизни в Чехословакии так, чтобы слушатели понимали, что у нас лучше.
5: Видели, что у нас лучше.
2: И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков сегодня в нашем подкасте. Переквалификация в стране идет со скрипом. Патентная ловушка Чехии придумать можем, а запустить бизнес нет. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевой ноу-хау в своих руках. Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Реформа детдомов в Чехии. Почему сироты не должны жить с трудными подростками? Древние амфоры против сухого воздуха чешские разработчики печатают умные интерьеры из глины. И международное вещание в кандалах идеологии. 90-летию и на вещание чешского радио.
2: This is Radio Prague.
3: Transoceanské spojení na krátko.
1: Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International международного вещания чешского радио. Жители Чехии, стремящиеся освоить новую профессию, все чаще сталкиваются с отказами бирж труда в выплате пособий на переобучение. По данным Минтруда, в первом полугодии к переквалификации приступили всего 4954 человека. Это в 6 раз меньше, чем годом ранее. В число тех, кто безуспешно пытался бесплатно пройти переквалификацию, оказалась и пани Барбара. В социальных сетях она рассказала, что ушла с прежней работы, чтобы полностью сменить сферу своей деятельности и обстановку. По словам Барбары, она впервые в жизни обратилась в центр занятости, рассчитывая в том числе воспользоваться возможностью бесплатного прохождения переквалификации. Однако ей отказали. Уже во время собеседования сотрудница трудовой биржи сообщила о минимальных шансах на подтверждение бесплатного курса, так как сегодня заявителей проверяют буквально под микроскопом. Это цитата. Чиновница добавила, что с таким уровнем образования и опытом, как у пани Барбары, с поиском работы она вполне может справиться самостоятельно. При этом интерес к смене профессии в Чехии остается высоким. По словам аналитика трудового рынка компании Alma Carrier Томаша Эрвина Домбровского, это напрямую связано с тем, что требования к кандидатам на новые вакансии сейчас меняются чрезвычайно быстро, буквально с рекордной скоростью. Если люди не могут найти работу, скажем, первые 2 или 3 месяца, они начинают задумываться о расширении своих навыков или полной смене профиля. Они стремятся уйти в те отрасли и профессии, где спрос на кадры сохраняется и где реально трудоустроиться. Именно с такими мыслями они и подают заявление на переобучение. Говорит специалист. Сухие цифры, однако, неумолимы. За первое полугодие 2026 года к прохождению переквалификации приступили чуть менее 5000 человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял более 30 тысяч. Общее число одобренных заявок сократилось вдвое. Томаш Эрвин Домбровский отвечает, что июньская статистика год к году демонстрирует спад подобного уровня. По его словам, актуальные цифры одобрений прохождение бесплатных курсов переквалификации экстремально низкие. Министерство труда и социальных дел Чехии объясняет спад изменением модели финансирования, поскольку исчерпаны средства, получаемые из европейских фондов. Ситуацию, по словам чиновников, осложнил также период временного бюджета. Вдобавок, весной ведомство ужесточило правила прохождения курсов, сосредоточившись только на востребованных направлениях, по мнению ведомства, где есть реальный шанс найти работу, например, в сфере социальных услуг, IT или образования. Аналитик трудового рынка Томаш Эрвин Домбровский, однако, заявляет о сбое выбранного властями механизма. К сожалению, судя по отзывам конкретных соискателей, даже те люди, которые просили о переобучении именно по дефицитным профилям, в итоге услышали отказ. Чиновники ссылались то на уже имеющееся у них образование, то на отсутствие официального обещания от будущего работодателя. Но парадокс в том, что отворот-поворот получили даже те граждане, у которых на руках было подтверждение о гарантированном трудоустройстве. Подобная жесткая позиция ведомства идет вразрез с курсом, который Минтруда активно продвигал последние годы. Ранее власти, напротив, пытались мотивировать даже успешно работающих и образованных граждан повышать свою квалификацию. Предполагалось, что это повысит гибкость рынка труда и поможет людям быстрее адаптироваться к масштабной трансформации экономики. Новая система подверглась жесткой критике со стороны президента Ассоциации профессионального образования Томаша Лангера, который уверен, что механизм изначально настроен неверно. Когда государство урезает расходы в подобной ситуации, оно не экономит, а лишь откладывает траты на потом. Эти якобы сэкономленные средства позже вернутся бумерангом в виде расходов на пособия по безработице и социальные выплаты. Отказ центров занятости в субсидировании курсов переквалификации еще не означает, что человек вообще не может пройти переобучение. Однако в таком случае ему придется самостоятельно оплачивать необходимый курс, что для безработных чаще всего непосильная ноша. Стоимость комплексных программ переквалификации варьируется в среднем от 50 до 80 тысяч крон. Это около 2000-3200 евро. Чешская экономика столкнулась с серьезным вызовом. Ценнейшие отечественные разработки массово уходят за рубеж. Почти 40% технологических патентов, созданных учеными в Чехии, сегодня принадлежат иностранным фирмам. Для сравнения, в соседней Германии этот показатель составляет всего 8-10%. Самое тревожное в этом тренде – качество уплывающих технологий. Потенциальная стоимость офшорных патентов в среднем в 12 раз выше тех разработок, которые остаются в собственности Чехии. Получается, что страна отдает самые перспективные и дорогие идеи. Такие данные показал масштабный анализ компании Unico, проведенный по заказу технологического агентства Чешской Республики. С помощью профессиональной базы данных эксперты изучили патенты чешских изобретателей за 20 лет, с 2000 по 2021 год. При этом авторы исследования отбирали не все заявки подряд, а только те, которые четко соответствует актуальным мировым IT и технотрендам. Патент по своей сути – это нематериальный актив. Его можно зарегистрировать в любой точке планеты, независимо от того, в какой лаборатории сидит ученый. Когда чешские специалисты совершают прорыв, работая в местном филиале, международный гигант регистрирует патент не на чешское юрлицо, а напрямую на иностранную материнскую компанию. В итоге интеллектуальная ценность создается руками чехов, но юридически и финансово уходит из страны, лишая чешскую экономику колоссальных доходов в будущем. Аналитик компании Unico Войтех Кадлец обращает внимание, что высокая доля офшоринга напрямую связана с развитием чешской экономики после 2000 года. По его словам, страны Центральной и Восточной Европы росли главным образом благодаря приходу зарубежных компаний, которые сначала создавали здесь производство, а позже центры исследований и разработки.
4: Росли zejména díky tomu, že sem přicházely zahraniční společnosti, které tady vytvářely ty nové pracovní místa.
1: То, что зарубежные фирмы создают здесь продукты с высокой добавленной стоимостью, на самом деле хорошая новость. Это означает, что мы движемся от статуса сборочного цеха к экономике знаний. Однако ценность, созданная в чешских R&D-центрах, затем уходит к материнским компаниям за границу. Отмечает Войтех Кадлец. По его словам, в определенной степени это естественное поведение транснациональных корпораций. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевой ноу-хау в своих руках. Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Точнее, чешские компании работают с этим крайне мало. Хотя исключения здесь тоже есть. Обращает внимание аналитик Юнику. Запатентовать идею – это только полдела. В этом уверен Мартин Еранок, уполномоченный по стартапам при Министерстве промышленности и торговли Чехии и глава Чешской стартап-ассоциации. Настоящая беда Чешской Республики даже не в том, что технологии уплывают за границу, а в том, что страна просто не умеет зарабатывать на собственных изобретениях.
5: Одна вещь – патентование, другая вещь – что с этими патентами...
1: Придумать и зарегистрировать патент здорово. Но что дальше? Сможем ли мы превратить его в коммерческий продукт, продать лицензию и запустить бизнес? Вот тут чешская система буксует на полную.
5: Там я думаю, что целый наш систем заостали.
1: Объясняет эксперт. Около 60% всех патентов остаются дома, в Чехии, и именно здесь скрыта гигантская упущенная выгода.
5: Бихом умели делать виц бизнесовых проектов.
1: Из этих патентов нужно в массовом порядке создавать бизнес-проекты. То, что иностранцы ведут у нас разработки, отлично, это рабочие места и опыт. Но почему мы не можем вытолкнуть результаты своих же исследований на реальный рынок? Деньги лежат перед нами на столе, а мы на них даже не смотрим.
5: Наших чешских 60% в большем множестве вытягнут до того бизнеса.
1: Резюмирует эксперт. Помехой является сложность и высокое финансовое бремя патентного дела производства. На этот аспект указывает Павел Рихак из компании Adukit, которая разрабатывает технологию беспарольной авторизации, основанную на криптографии и биометрии.
6: Признаться в том просто не вовсе легко и просто.
1: Разобраться во всем этом чрезвычайно сложно. Мы учились буквально на ходу и потратили очень много денег. Если бы стартапы могли рассчитывать на нормальную поддержку и готовый ноу-хау, мы работали бы в разы эффективнее.
6: Тогото ноу-хау, как патентовать, были бы мы способны эффективнее с ним работать.
1: В современных детских домах осиротевшие дети часто живут бок о бок с трудными подростками, у которых есть серьезные проблемы с поведением. Из-за такого опасного соседства Министерство образования готовит масштабную реформу всей системы. Но готовы ли к переменам сами детские дома? Как оценивают задумку руководители учреждений, которых реформа коснется в первую очередь? На вопросы отвечает директор детского дома Корито и председатель Ассоциации альтернативного воспитания Милош Пицек. В чем главная проблема того, что в одном детском доме оказываются настолько разные дети с совершенно непохожими судьбами?
7: Проблемы спочивают в том,
1: Проблема заключается в сильном взаимном влиянии детей, как и в случае взрослых. Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым. Когда на 30 человек приходится пара сложных ребят, система справляется. Но если пропорция меняется и трудных подростков становится около 30%, ситуация резко переворачивается, и лидерство в коллективе переходит не к большинству, а к тем, за кем стоит сила этих зависимостей и тяжелого криминального опыта. Комментирует директор детского дома Милош Пицек. Кто сегодня чаще всего оказывается в детских домах, и изменился ли со временем контингент воспитанников?
7: Засадная измена, с чем дети приходят.
1: Сами причины, по которым дети попадают к нам, за 20 лет особо не изменились. Но масштабы проблем выросли колоссально. Сейчас к нам приходит гораздо больше детей с тяжелыми поведенческими и психическими нарушениями. Детский дом – это срез общества, и мы первыми видим, куда оно катится. Главные причины ухудшения – тотальная вседозволенность, абсолютизация прав ребенка и невозможность установить для него четкие рамки воспитания. Из-за этого работать с детьми сейчас намного сложнее, чем 20-30 лет назад.
7: То, что подстатнее горше, чем было целых 20-30 лет.
1: А хватает ли сегодня мест в чешских детских домах?
7: Стоящая капацита детских домов подле моего назору на грани.
1: Сейчас детские дома переполнены и работают на пределе, даже в благополучном южно-чешском крае, где раньше стабильно пустовало до 20% мест, сегодня загрузка учреждений составляет 98-99%. Это значит, что свободных мест в системе практически не осталось.
7: Что значит, что вольная капацита детских домов нет.
1: Обращает внимание Милош Пицек. С кадровым составом в детских домах ситуация еще сложнее, подчеркивает глава детского дома и председатель Ассоциации альтернативного воспитания. Закон предъявляет к персоналу очень высокие требования, включая жесткие фильтры в виде обязательных тестов на психологическую пригодность.
7: Пожарновки, которые днес легислатива кладе,
1: на этом фоне дефицит кадров только растет, хотя причины для этого вроде бы правильные. Например, после недавних законов специальные педагоги теперь нужны в каждой школе. Открывается много частных детских садов, массово требуются школьные ассистенты. В итоге люди уходят от нас из-за тяжелых и долгих смен. Человек с профильным дипломом решает, что ему проще отработать 4 часа в обычной школе или частном саду и пойти домой. У нас же приходится работать по 8-12 часов, да и атмосфера в детском доме гораздо тяжелее. Специальные дизайнерские сосуды помогают увлажнять воздух в комнатах с кондиционерами. Этот проект развивают в УМПРУМ, высшей школе прикладного искусства в Праге. Авторы идеи, заправив в 3D-принтер обычной керамической глиной, объединили древний материал и новые технологии. Это специальный принтер-робот для работы с керамикой. Сверху в трубу засыпается глина. Внутри стоит винт, который проталкивает материал в дозатор, и тот уже выводит нужную форму.
8: Материал посува прямо до экструдера, потом následně до тварů, které tlačíme.
1: Рассказывает сотрудник вуза Адам Варга.
9: Та вигода того, що то уможнює то тварування уполне іне, ніж традиційно.
1: Плюс технології в тому, що вона дозволяє создавати форми, які вручную із глини зробити дуже складно. Ми розширяємо границі звичної кераміки.
9: Розширюєте можливості, що з тим тварові де делати.
1: Объясняет руководитель исследования Сара Кордова. Некоторые изделия получаются сильно рифленой складчатой поверхностью, похожей на морские ракушки. И это сделано не просто для красоты. Складки помогают прибору работать эффективнее. Глина отлично впитывает воду и потом постепенно отдает ее в сухой воздух. Авторы проекта длительное время изучают проблему неблагоприятного микроклимата и сухости в помещениях. Рельефная поверхность увеличивает площадь испарения, и природные свойства глины работают еще лучше. Новая разработка особенно полезна для современных офисов и домов с кондиционерами, где воздух часто пересушен. Один из наших первых прототипов – это целая стена из напечатанных глиняных плиток, в которую встроены цветочные горшки. Именно так мы видим интерьеры будущего. Делится планами Сара Кордова. Однако в процессе работы исследователи сталкиваются и с капризами самого материала.
10: Керамика обсягает высокое процент воды. Когда то схне, а následně, когда то пали, так...
1: Вот этот вот горшок немного треснул, и вот этот образец пропускает воду. Дело в том, что в сырой глине очень много влаги. Когда изделие сохнет, а потом подвергается обжигу в печи, оно сильно уменьшается в размере.
10: Когда то пали, так это змерщує.
1: Объясняет сотрудница УМПРУМ Эмма Харманова. Поэтому исследования необходимо продолжать. Технологии работы с глиной весьма разнообразны, но 3D-печать нуждается в совершенно ином подходе. Авторы идеи постоянно изобретают новые рецепты и пытаются соединить традиции с технологиями. Сами материалы по составу почти не отличаются от тех, из которых в древности делали амфоры. Разница лишь в том, что сегодня ученые не привязаны к конкретному карьеру. Идеальный состав глины можно подобрать в лаборатории. Также глину можно самыми разнообразными способами смешивать и обжигать, что влияет на итоговые свойства материала. Разницу даже можно определить на слух. Если обжечь глину при более высокой температуре, она звенит совсем иначе. Будет ли готовое изделие пропускать воду, чтобы увлажнять воздух, или наоборот, задерживать ее, зависит от температуры обжига. Также свою роль играет добавление в смеси органических частиц. Помимо трудностей производства, ученым еще предстоит проверить, как напечатанная керамика поведет себя с течением времени. Сейчас мы хотим создать крупную инсталляцию и понаблюдать за ней в долгосрочной перспективе, как она работает и какие уроки мы можем из этого извлечь. говорит Сара Кордова. Итогом работы над проектом могут стать стильные дизайнерские предметы интерьера, которые одновременно спасают от сухого воздуха. По словам экспертов, керамика – это еще и экономичный материал, который легко поддается вторичной переработке. Чехи – признанные фанаты тихой охоты, и свежая статистика это только подтверждает. Согласно совместному исследованию Минсельхоз и Чешского агротехнического университета, в прошлом году жители страны собрали более 32 тысяч тонн грибов и лесных ягод, превысив результат предыдущего сезона на 750 тонн. В среднем каждая чешская семья унесла из леса больше 6 килограммов грибов. Правда, на фоне долгосрочных показателей последних 30 лет этот год все равно посчитали довольно скромным. Но делает ли эта страсть чехов настоящими экспертами? Миколог, сотрудник Национального музея Праги Петр Загналок призывает смотреть на вещи реалистично и отмечает, что массовое увлечение еще не означает глубокие знания.
11: To se samozřejmě úplně říci nedá, protože když někdo houbařský nadšenec...
1: Обычный любитель ходит в лес ради удовольствия и полной сковородки. Он знает свои 5-10 привычных видов, ну, максимум парадную двадцатку, которую ни с чем не перепутает, а мимо остальных просто проходит. Знатоком его не назовешь. С другой стороны, армия грибников у нас огромная, и у многих со временем просыпается азарт, становится интересно, что за диковинка растет под соседним кустом. И завершит наш подкаст отрывок из второй части цикла «Говорит Прага. 90 лет в эфире». Я приглашаю в студию Катерину Айспурвит.
2: This is Radio Prague.
3: Трансоцеанское спойни на краб.
1: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
12: Сразу после освобождения от немецкой оккупации Прага возобновила международное вещание. На какое-то время свободная Чехословакия вновь заговорила со всем миром. Уже в начале 1947 года голос из Праги звучал для слушателей на 18 языках. Но если до войны в эфире преобладала музыка, то теперь основной акцент делался на слово. Однако очень скоро и навещание начало превращаться в инструмент коммунистической пропаганды и оставалось таковой вплоть до бархатной революции 89 года.
13: Заграничное висилание в целой ряде земли света единым
1: средством. Во многих странах мира зарубежное вещание является единственным средством, с помощью которого люди могут практически без риска получать информацию как о социализме в социалистических странах, так и о Чехословакии, узнавать о позиции социалистических стран по важным международным вопросам, о нашей поддержке борьбы против социальной несправедливости, о поддержке всех освободительных и национально-освободительных движений, узнавать правду о социалистическом сообществе там, где оно становится объектом нападок антикоммунистической пропаганды.
13: О социалистическом сообществе там, где я предметом утоку, а помнив антикоммунистической пропаганды.
12: Эти слова прозвучали в 70-е годы в программе «А лето бежи, а годы идут», но они вполне подходят для всего периода с 48 по 89 год.
14: Заграничное вещание се зродило с потреби людского братерства, которая была зваще сильна по другой свету.
1: Зарубежное вещание родилось из потребности человеческого братства, что особенно остро ощущалось после Второй мировой войны. Я сам в 1956 году начинающим журналистом пришел работать в международное радиовещание. Я всегда очень ценил возможность делать репортажи о Чехословакии не только для самой Чехословакии, но и для слушателей далеко за ее пределами.
14: Заграничное вещание в том уделало великую працу.
12: Вспоминает писатель Арнош Тлустик, который начинал свою карьеру именно в зарубежном вещании.

0: После Второй мировой войны Чехословакия стремилась установить дипломатические контакты по всем направлениям. Когда в сентябре 1946 года в Праге состоялась первая послевоенная ярмарка, ее посетило множество зарубежных делегаций. В эфире «Радио Прага» выступил британский экономист, политик-лейборист Хиллари Адер Марквент.
1: I was much impressed by the large crowds who visited the fair.
2: На меня огромное впечатление произвели толпы посетителей этой ярмарки. Это говорит о большом интересе обычных людей к экономическим вопросам. Война закончилась, и теперь промышленность должна обеспечить людей продуктами питания, одеждой, жильем и развлечениями. Меня порадовало, что ваш текстильный сектор вновь способен производить одежду. Мы можем продать вам столько хлопка и шерсти, сколько потребуется. Надеюсь, что позже, когда наша продукция увеличит объемы производства, мы сможем экспортировать вам одежду и другие товары. Особенно меня заинтересовала мебельная выставка. Недавно мы закупали у вас мебель и остались очень довольны. Надеюсь также, что следующим летом в Великобританию приедет много гостей из вашей страны. Нет более желанных гостей, чем Чехословакия.
1: And better as the years go by.
0: Коммунисты заняли сильные позиции на чехословацком радио еще в конце войны, и зарубежное вещание не стало исключением. После февраля 1948 года радио полностью стало служить правящей партии.
3: Приговаривал сам са вам в роках, когда не был разбурен ибо Атлантический океан, который делит наши континенты.
2: Я обращался к вам в годы, когда бурным был не только Атлантический океан, разделяющий наши континенты, но и весь мир. Это было после февраля 1948 года, когда мы на родине приняли решение идти по пути социализма. Быть не просто Чехословацкой республикой, а Чехословацкой социалистической республикой. Это были годы, когда мы поклялись в вечной дружбе с братским русским народом.
3: Было то в роках, когда мы с братьми русами присягали приятельство на вечные часы, а нигде иначе.
0: Вспоминал в 1966 году бывший редактор зарубежного вещания Антон Корман. Радио Прага начало вещать для двух разных миров, и с каждым из них говорило по-разному, продолжает историк радио Томаш Панек.
4: Час программы была... Учена тем землям в той советской сфере влияния.
2: Часть программы предназначалась для стран советской сферы влияния. Там целью было укрепление дружбы на основе социалистических и коммунистических ценностей. Были популяризированы так называемые прогрессивные традиции, рабочие контакты, ну и тому подобное. Программы для Западной Европы и Америки должны были компенсировать антисоциалистическую пропаганду в этих странах и пытаться заинтересовать слушателей идеями коммунизма.
0: Как это выглядело на практике, описал для проекта «Память народа» бывший руководитель немецкого вещания Беджих Утиц.
2: Наша задача заключалась в том, чтобы убеждать жителей Западной Германии в преимуществах коммунистического режима, рассказывать о жизни в Чехословакии так, чтобы слушатели понимали, что у нас лучше. И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Переквалификация в стране идет со скрипом. Патентная ловушка Чехии. Придумать можем, а запустить бизнес нет. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевой ноу-хау в своих руках. Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Реформа детдомов в Чехии. Почему сироты не должны жить с трудными подростками? Древние амфоры против сухого воздуха чешские разработчики печатают умные интерьеры из глины. И международное вещание в кандалах идеологии. 90-летию и на вещание чешского радио.
2: This is Radio Prague.
1: Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Жители Чехии, стремящиеся освоить новую профессию, все чаще сталкиваются с отказами бирж труда в выплате пособий на переобучение. По данным Минтруда, в первом полугодии к переквалификации приступили всего 4954 человека. Это в 6 раз меньше, чем годом ранее. В число тех, кто безуспешно пытался бесплатно пройти переквалификацию, оказалась пани Барбара. В социальных сетях она рассказала, что ушла с прежней работы, чтобы полностью сменить сферу своей деятельности и обстановку. По словам Барбары, она впервые в жизни обратилась в центр занятости, рассчитывая в том числе воспользоваться возможностью бесплатного прохождения переквалификации. Однако ей отказали. Уже во время собеседования сотрудница трудовой биржи сообщила о минимальных шансах на подтверждение бесплатного курса, так как сегодня заявителей проверяют буквально под микроскопом. Это цитата. Чиновница добавила, что с таким уровнем образования и опытом, как у пани Барбары, с поиском работы она вполне может справиться самостоятельно. При этом интерес к смене профессии в Чехии остается высоким. По словам аналитика трудового рынка компании «Alma Carrier» Томаша Эрвина Домбровского, это напрямую связано с тем, что требования к кандидатам на новые вакансии сейчас меняются чрезвычайно быстро, буквально с рекордной скоростью. Если люди не могут найти работу, скажем, первые 2 или 3 месяца, они начинают задумываться о расширении своих навыков или полной смене профиля. Они стремятся уйти в те отрасли и профессии, где спрос на кадры сохраняется и где реально трудоустроиться. Именно с такими мыслями они и подают заявление на переобучение. Говорит специалист. Сухие цифры, однако, неумолимы. За первое полугодие 2026 года к прохождению переквалификации приступили чуть менее 5000 человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял более 30 тысяч. Общее число одобренных заявок сократилось вдвое. Томаш Эрвин Домбровский отвечает, что июньская статистика год к году демонстрирует спад подобного уровня. По его словам, актуальные цифры одобрений прохождение бесплатных курсов переквалификации экстремально низкие. Министерство труда и социальных дел Чехии объясняет спад изменением модели финансирования, поскольку исчерпаны средства, получаемые из европейских фондов. Ситуацию, по словам чиновников, осложнил также период временного бюджета. Вдобавок, весной ведомство ужесточило правила прохождения курсов, сосредоточившись только на востребованных направлениях, по мнению ведомства, где есть реальный шанс найти работу, например, в сфере социальных услуг, IT или образования. Аналитик трудового рынка Томаш Эрвин Домбровский, однако, заявляет о сбое выбранного властями механизма.
3: К сожалению, судя по отзывам конкретных соискателей, даже те люди, которые просили о переобучении именно по дефицитным профилям, в итоге услышали отказ. Чиновники ссылались то на уже имеющееся у них образование, то на отсутствие официального обещания от будущего работодателя. Но парадокс в том, что отворот-поворот получили даже те граждане, у которых на руках было подтверждение о гарантированном трудоустройстве. Подобная жесткая позиция ведомства идет вразрез с курсом, который Минтруда активно продвигал
1: последние годы. Ранее власти, напротив, пытались мотивировать даже успешно работающих и образованных граждан повышать свою квалификацию. Предполагалось, что это повысит гибкость рынка труда и поможет людям быстрее адаптироваться к масштабной трансформации экономики. Новая система подверглась жесткой критике со стороны президента Ассоциации профессионального образования Томаша Лангера, который уверен, что механизм изначально настроен неверно. Когда государство урезает расходы в подобной ситуации, оно не экономит, а лишь откладывает траты на потом. Эти якобы сэкономленные средства позже вернутся бумерангом в виде расходов на пособия по безработице и социальные выплаты. Отказ центров занятости в субсидировании курсов переквалификации еще не означает, что человек вообще не может пройти переобучение. Однако в таком случае ему придется самостоятельно оплачивать необходимый курс, что для безработных чаще всего непосильная ноша. Стоимость комплексных программ переквалификации варьируется в среднем от 50 до 80 тысяч крон. Это около 2000-3200 евро. Чешская экономика столкнулась с серьезным вызовом. Ценнейшие отечественные разработки массово уходят за рубеж. Почти 40% технологических патентов, созданных учеными в Чехии, сегодня принадлежат иностранным фирмам. Для сравнения, в соседней Германии этот показатель составляет всего 8-10%. Самое тревожное в этом тренде – качество уплывающих технологий. Потенциальная стоимость офшорных патентов в среднем в 12 раз выше тех разработок, которые остаются в собственности Чехии. Получается, что страна отдает самые перспективные и дорогие идеи. Такие данные показал масштабный анализ компании Unico, проведенный по заказу технологического агентства Чешской Республики. С помощью профессиональной базы данных эксперты изучили патенты чешских изобретателей за 20 лет, с 2000 по 2021 год. При этом авторы исследования отбирали не все заявки подряд, а только те, которые четко соответствует актуальным мировым IT и технотрендам. Патент по своей сути – это нематериальный актив. Его можно зарегистрировать в любой точке планеты, независимо от того, в какой лаборатории сидит ученый. Когда чешские специалисты совершают прорыв, работая в местном филиале, международный гигант регистрирует патент не на чешское юрлицо, а напрямую на иностранную материнскую компанию. В итоге интеллектуальная ценность создается руками чехов, но юридически и финансово уходит из страны, лишая чешскую экономику колоссальных доходов в будущем. Аналитик компании Unico Войтех Кадлец обращает внимание, что высокая доля офшоринга напрямую связана с развитием чешской экономики после 2000 года. По его словам, страны Центральной и Восточной Европы росли главным образом благодаря приходу зарубежных компаний, которые сначала создавали здесь производство, а позже центры исследований и разработки.
4: Росли zejména díky tomu, že sem přicházely zahraniční společnosti, které tady vytvářely ty nové pracovní místa.
1: То, что зарубежные фирмы создают здесь продукты с высокой добавленной стоимостью, на самом деле хорошая новость. Это означает, что мы движемся от статуса сборочного цеха к экономике знаний. Однако ценность, созданная в чешских R&D-центрах, затем уходит к материнским компаниям за границу.
4: Hodnota, která se tady vytvoří v tom R&D-центрум, так vlastně jde k té mateřské firmě do zahraničí.
1: Отмечает Войтех Кадлец. По его словам, в определенной степени это естественное поведение транснациональных корпораций. Любая компания с филиалами по всему миру стремится удерживать ключевой ноу-хау в своих руках.
4: To je něco, co my vlastně v Česku ještě tolik neumíme.
1: Это то, что мы в Чехии на самом деле еще не так хорошо умеем. Точнее, чешские компании работают с этим крайне мало. Хотя исключения здесь тоже есть.
4: Працуют довольно мало, или считают такие выемки соу.
1: Обращает внимание аналитик Юнику. Запатентовать идею – это только полдела. В этом уверен Мартин Еранок, уполномоченный по стартапам при Министерстве промышленности и торговли Чехии и глава чешской стартап-ассоциации. Настоящая беда Чешской Республики даже не в том, что технологии уплывают за границу, а в том, что страна просто не умеет зарабатывать на собственных изобретениях.
5: Jedna věc je patentování, druhá věc je, co s těmi patenty dál...
1: Придумать и зарегистрировать патент здорово, но что дальше? Сможем ли мы превратить его в коммерческий продукт, продать лицензию и запустить бизнес? Вот тут чешская система буксует на полную.
5: Там си мислим, что целый наш систем є, скажем, заостали.
1: Объясняет эксперт, около 60% всех патентов остаются дома в Чехии, и именно здесь скрыта гигантская упущенная выгода.
5: Бихом умели делать виц бизнесовых проектов. Там это великая прилива.
1: Из этих патентов нужно в массовом порядке создавать бизнес-проекты. То, что иностранцы ведут у нас разработки, отлично, это рабочие места и опыт. Но почему мы не можем вытолкнуть результаты своих же исследований на реальный рынок? Деньги лежат перед нами на столе, а мы на них даже не смотрим.
5: Наших чешских 60% в большем множестве вытягнуть до того бизнеса.
1: Резюмирует эксперт. Помехой является сложность и высокое финансовое бремя патентного делопроизводства. На этот аспект указывает Павел Рихак из компании Adukit, которая разрабатывает технологию беспарольной авторизации, основанную на криптографии и биометрии.
6: Признаться в том, просто не очень просто.
1: Разобраться во всем этом чрезвычайно сложно. Мы учились буквально на ходу и потратили очень много денег. Если бы стартапы могли рассчитывать на нормальную поддержку и готовый ноу-хау, мы работали бы в разы эффективнее.
6: Тогото ноу-хау, как патентовать, были бы способны эффективнее с ним работать.
1: В современных детских домах осиротевшие дети часто живут бок о бок с трудными подростками, у которых есть серьезные проблемы с поведением. Из-за такого опасного соседства Министерство образования готовит масштабную реформу всей системы. Но готовы ли к переменам сами детские дома? Как оценивают задумку руководители учреждений, которых реформа коснется в первую очередь? На вопросы отвечает директор детского дома Корито и председатель Ассоциации альтернативного воспитания Мило Шпицек. В чем главная проблема того, что в одном детском доме оказываются настолько разные дети с совершенно непохожими судьбами?
7: Ты проблемы спочивай в том,
1: проблема заключается в сильном взаимном влиянии детей, как и в случае взрослых. Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым. Когда на 30 человек приходится пара сложных ребят, система справляется. Но если пропорция меняется и трудных подростков становится около 30%, ситуация резко переворачивается, и лидерство в коллективе переходит не к большинству, а к тем, за кем стоит сила этих зависимостей и тяжелого криминального опыта. Комментирует директор детского дома Мило Шпицек. Кто сегодня чаще всего оказывается в детских домах, и изменился ли со временем контингент воспитанников?
7: Засадная измена, с чем дети приходят.
1: Сами причины, по которым дети попадают к нам, за 20 лет особо не изменились. Но масштабы проблем выросли колоссально. Сейчас к нам приходит гораздо больше детей с тяжелыми поведенческими и психическими нарушениями. Детский дом – это срез общества, и мы первыми видим, куда оно катится. Главные причины ухудшения – тотальная вседозволенность, абсолютизация прав ребенка и невозможность установить для него четкие рамки воспитания. Из-за этого работать с детьми сейчас намного сложнее, чем 20-30 лет назад.
7: То, что подстатнее горше, чем было целых 20-30 лет.
1: А хватает ли сегодня мест в чешских детских домах?
7: Вставающая капацита детских домов
1: сейчас детские дома переполнены и работают на пределе, даже в благополучном Южно-Чешском крае, где раньше стабильно пустовало до 20% мест, сегодня загрузка учреждений составляет 98-99%. Это значит, что свободных мест в системе практически не осталось. Обращает внимание Мило Шпицек. С кадровым составом в детских домах ситуация еще сложнее, подчеркивает глава детского дома и председатель Ассоциации альтернативного воспитания. Закон предъявляет к персоналу очень высокие требования, включая жесткие фильтры в виде обязательных тестов на психологическую пригодность.
7: Пожарновки, которые днес легислатива кладе,
1: на этом фоне дефицит кадров только растет, хотя причины для этого вроде бы правильные. Например, после недавних законов специальные педагоги теперь нужны в каждой школе. Открывается много частных детских садов, массово требуются школьные ассистенты. В итоге люди уходят от нас из-за тяжелых и долгих смен. Человек с профильным дипломом решает, что ему проще отработать 4 часа в обычной школе или частном саду и пойти домой. У нас же приходится работать по 8-12 часов, да и атмосфера в детском доме гораздо тяжелее. Специальные дизайнерские сосуды помогают увлажнять воздух в комнатах с кондиционерами. Этот проект развивают в УМПРУМ, высшей школе прикладного искусства в Праге. Авторы идеи, заправив 3D-принтер обычной керамической глиной, объединили древний материал и новые технологии. Это специальный принтер-робот для работы с керамикой. Сверху в трубу засыпается глина. Внутри стоит винт, который проталкивает материал в дозатор, и тот уже выводит нужную форму.
8: Материал посува прямо до экструдера, потом наследне до тварей, которые тлачим.
1: Рассказывает сотрудник вуза Адам Варга. Плюс технологии в том, что она позволяет создавать формы, которые вручную из глины сделать очень сложно. Мы расширяем границы привычной керамики.
9: Расширяете возможности, что с этим тваровым надо делать.
1: Объясняет руководитель исследования Сара Кордова. Некоторые изделия получаются сильно рифленой складчатой поверхностью, похожей на морские ракушки. И это сделано не просто для красоты. Складки помогают прибору работать эффективнее. Глина отлично впитывает воду и потом постепенно отдает ее в сухой воздух. Авторы проекта длительное время изучают проблему неблагоприятного микроклимата и сухости в помещениях. Рельефная поверхность увеличивает площадь испарения, и природные свойства глины работают еще лучше. Новая разработка особенно полезна для современных офисов и домов с кондиционерами, где воздух часто пересушен. Один из наших первых прототипов – это целая стена из напечатанных глиняных плиток, в которую встроены цветочные горшки. Именно так мы видим интерьеры будущего. Делится планами Сара Кордова. Однако в процессе работы исследователи сталкиваются и с капризами самого материала.
10: Керамика обсягает высокое проценто воды. Когда это схне, а následně, когда это пали...
1: Вот этот вот горшок немного треснул, и вот этот образец пропускает воду. Дело в том, что в сырой глине очень много влаги. Когда изделие сохнет, а потом подвергается обжигу в печи, оно сильно уменьшается в размере.
10: Когда это пали, так это смерщує.
1: Объясняет сотрудница УМПРУМ Эмма Харманова. Поэтому исследования необходимо продолжать. Технологии работы с глиной весьма разнообразны, но 3D-печать нуждается в совершенно ином подходе. Авторы идеи постоянно изобретают новые рецепты и пытаются соединить традиции с технологиями. Сами материалы по составу почти не отличаются от тех, из которых в древности делали амфоры. Разница лишь в том, что сегодня ученые не привязаны к конкретному карьеру. Идеальный состав глины можно подобрать в лаборатории. Также глину можно самыми разнообразными способами смешивать и обжигать, что влияет на итоговые свойства материала. Разницу даже можно определить на слух. Если обжечь глину при более высокой температуре, она звенит совсем иначе. Будет ли готовое изделие пропускать воду, чтобы увлажнять воздух, или наоборот, задерживать ее, зависит от температуры обжига также. Свою роль играет добавление в смеси органических частиц. Помимо трудностей производства, ученым еще предстоит проверить, как напечатанная керамика поведет себя с течением времени. Сейчас мы хотим создать крупную инсталляцию и понаблюдать за ней в долгосрочной перспективе, как она работает и какие уроки мы можем из этого извлечь.
3: говорит Сара Кордова. Итогом работы над проектом могут стать стильные дизайнерские предметы интерьера, которые одновременно спасают от сухого воздуха. По словам экспертов, керамика – это еще и экономичный материал, который легко поддается вторичной переработке. Чехи – признанные фанаты тихой охоты, и свежая статистика это только подтверждает. Согласно совместному исследованию Минсельхоз и Чешского агротехнического университета, в прошлом году жители страны собрали более 32 тысяч тонн грибов и лесных ягод, превысив результат предыдущего сезона на 750 тонн. В среднем каждая чешская семья унесла из леса больше 6 килограммов грибов. Правда, на фоне долгосрочных показателей последних 30 лет этот год все равно посчитали довольно скромным. Но делает ли эта страсть чехов настоящими экспертами? Миколог, сотрудник Национального музея Праги Петер Зегналак призывает смотреть на вещи реалистично и отмечает, что массовое увлечение еще не означает глубокие знания.
11: То се самозрејме уполне рици не да, потому что если некто хубарский начинец...
3: Обычный любитель ходит в лес ради удовольствия и полной сковородки. Он знает свои 5-10 привычных видов, ну, максимум парадную двадцатку, которую ни с чем не перепутает, а мимо остальных просто проходит. Знатоком его не назовешь. С другой стороны, армия грибников у нас огромная, и у многих со временем просыпается азарт, становится интересно, что за диковинка растет под соседним кустом. И завершит наш подкаст отрывок из второй части цикла «Говорит Прага. 90 лет в эфире». Я приглашаю в студию Катерину Айспурвит.
2: This is Radio Prague.
3: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
12: Сразу после освобождения от немецкой оккупации Прага возобновила международное вещание. На какое-то время свободная Чехословакия вновь заговорила со всем миром. Уже в начале 1947 года голос из Праги звучал для слушателей на 18 языках. Но если до войны в эфире преобладала музыка, то теперь основной акцент делался на слово. Однако очень скоро и навещание начало превращаться в инструмент коммунистической пропаганды и оставалось таковым вплоть до бархатной революции 89 года.
13: Заграничное висилание в целой ряде земель света единым средством.
3: Во многих странах мира зарубежное вещание является единственным средством, с помощью которого люди могут практически без риска получать информацию как о социализме в социалистических странах, так и о Чехословакии, узнавать о позиции социалистических стран по важным международным вопросам, о нашей поддержке борьбы против социальной несправедливости, о поддержке всех освободительных и национально-освободительных движений, узнавать правду о социалистическом сообществе там, где оно становится объектом нападок антикоммунистической пропаганды.
13: О социалистическом сообществе там, где я предметом утоку, а помнув антикоммунистической пропаганды.
12: Эти слова прозвучали в 70-е годы в программе «А лето бежи», «А годы идут», но не вполне подходят для всего периода с 48 по 89 год.
14: Заграничное вещание се зродило с потреби людского братерства, которая была зважте сильна по другой свету.
3: Зарубежное вещание родилось из потребности человеческого братства, что особенно остро ощущалось после Второй мировой войны. Я сам в 1956 году начинающим журналистом пришел работать в международное радиовещание. Я всегда очень ценил возможность делать репортажи о Чехословакии не только для самой Чехословакии, но и для слушателей далеко за ее пределами.
14: Заграничное вещание в том уделало великую працу.
12: Вспоминает писатель Арнош Тлустик, который начинал свою карьеру именно в зарубежном вещании.

0: После Второй мировой войны Чехословакия стремилась установить дипломатические контакты по всем направлениям. Когда в сентябре 1946 года в Праге состоялась первая послевоенная ярмарка, ее посетило множество зарубежных делегаций. В эфире «Радио Прага» выступил британский экономист, политик-лейборист Хиллари Адер Марквент.
1: I was much impressed by the large crowds who visited the fair.
2: На меня огромное впечатление произвели толпы посетителей этой ярмарки. Это говорит о большом интересе обычных людей к экономическим вопросам. Война закончилась, и теперь промышленность должна обеспечить людей продуктами питания, одеждой, жильем и развлечениями. Меня порадовало, что ваш текстильный сектор вновь способен производить одежду. Мы можем продать вам столько хлопка и шерсти, сколько потребуется. Надеюсь, что позже, когда наша продукция увеличит объемы производства, мы сможем экспортировать вам одежду и другие товары. Особенно меня заинтересовала мебельная выставка. Недавно мы закупали у вас мебель и остались очень довольны. Надеюсь также, что следующим летом в Великобританию приедет много гостей из вашей страны. Нет более желанных гостей, чем чехословаки.
1: And better as the years go by.
0: Коммунисты заняли сильные позиции на чехословацком радио еще в конце войны, и зарубежное вещание не стало исключением. После февраля 1948 года радио полностью стало служить правящей партии.
3: Приговаривал сам са вам в роках, когда не был разбурен ибо Атлантический океан, который делит наши континенты.
2: Я обращался к вам в годы, когда бурным был не только Атлантический океан, разделяющий наши континенты, но и весь мир. Это было после февраля 1948 года, когда мы на родине приняли решение идти по пути социализма. Быть не просто Чехословацкой республикой, а Чехословацкой социалистической республикой. Это были годы, когда мы поклялись в вечной дружбе с братским русским народом.
3: Было то в роках, когда мы с братьми русскими присягали приятельство на вечные часы, а нигде инак.
0: Вспоминал в 1966 году бывший редактор зарубежного вещания Антон Корман. Радио Прага начало вещать для двух разных миров, и с каждым из них говорило по-разному, продолжает историк радио Томаш Панек.
4: Час программы была... Учена тем землям в той советской сфере влияния.
2: Часть программы предназначалась для стран советской сферы влияния. Там целью было укрепление дружбы на основе социалистических и коммунистических ценностей. Были популяризированы так называемые прогрессивные традиции, рабочие контакты, ну и тому подобное. Программы для Западной Европы и Америки должны были компенсировать антисоциалистическую пропаганду в этих странах и пытаться заинтересовать слушателей идеями коммунизма.
0: Как это выглядело на практике, описал для проекта «Память народа» бывший руководитель немецкого вещания Беджих Утиц.
2: Наша задача заключалась в том, чтобы убеждать жителей Западной Германии в преимуществах коммунистического режима, рассказывать о жизни в Чехословакии так, чтобы слушатели понимали, что у нас лучше.
5: Видели, что у нас лучше.
2: И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.